0: искудевающей любви. И верный ученик Сергия Радонежского, святой иконописец Андрей Рублев, написал бессмертный образец православного мировоззрения.
1: Икону Святой Троицы.
0: И сколько рассеялось по просторам нашей отчизны церквей, посвященных великому празднику, сколько чудных и красивых обычаев родилось в народе вокруг этого дня.
1: Сколько песен и стихов сложилось.

0: Для нашего храма праздник Святой Троицы особый.
1: Это наш престольный праздник.
0: Так как храм наш освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. И хотя храм построен совсем недавно, еще и года не прошло, как в нем отслужили первую литургию, все же история храма древняя. Дело в том, что в селе Подырии Троицкую церковь поставили еще в 1762 году, почти 250 лет назад, тщанием прихожан, как записано в летописи, то есть на средства верующих.
1: Она была деревянная, как и нынешняя.
0: Когда-то церковь обветшала, построили каменную. Но ей уже недолго суждено было простоять посреди села.
1: Она была разрушена во время войны.
0: И более полувека сельчане вынуждены были ездить в Старую Руссу. Это ближайший город, где был открыт храм, пока не появился в Подырье молельный дом.
1: А потом был возрожден и сам храм.
0: В сохранившихся документах значится, что священники, служившие в Троицкой церкви, преподавали закон Божий в сельской школе. У одного из них, отца Алексея Граничного, было семеро детей, двое из которых, Дмитрий и Павел, учились в духовном училище Старой Руссы. Дальнейшая судьба этих людей, к сожалению, нам неизвестна.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести –

лавку храма. Во имя иконы Божьей Матери, неупиваемая чаша на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора Мегафон 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, тяжко болящего Александра, тяжко болящего Дионисия со срудниками, тяжко болящей Татьяны, тяжко болящего Петра, Григория, Александра со срудниками, болящей Людмилы, болящей Елены, болящей Марии, болящего Семена, болящего Олега, болящей Ольги, болящей Ирины, тяжко болящей Людмилы, болящего Сергия, болящей Иулии, болящей Ирины, тяжко болящей Людмилы, болящей Дарьи, Александра, болящей Людмилы, болящей Елены, Марины, Светланы, тяжко болящего Владимира, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, болящего Алексея со срудниками, болящего отрока Дмитрия, Владимира, болящей Марии, болящей Нины, болящего Александра, Анастасии с младенцем, тяжко болящего путешествующего Дмитрия, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, воина Александра, Константина, Киры с чадами, страждущего Кирилла, Владимира, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, путешествующей Ирины со срудниками, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга программа «Консилиум». Ее ведущий врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И сегодня у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Кокосов Алексей Николаевич. Вот какая сегодня тема нашей беседы, Алексей Николаевич.
1: Да. Оздоровление организма. Что значит оздоровление? Это значит сохранение здоровья и улучшение его, и чтобы вот человек мог оптимально чувствовать себя, работая или в быту, и чтобы здоровье не мешало ему решать эти задачи. Правда? Наверное, так. Да. Оздоровление организма. Я давно этим делом занимаюсь. Вот, и у меня сложился...
0: У вас уже стаж врачебный, наверное, 60...
1: Да.
0: Два года, вот, да?
1: Да, наверное, большой. И меня всегда интересовали вопросы здоровья. Все живое на Земле, оно рождается для жизни. В этом смысле, если говорить, то ведь все, и человек, и животное, и растения, все рождаются для жизни. Для сохранения жизни все живые элементы имеют очень сложные, то более сложные, то менее сложные механизмы сохранения этой жизни. У всех есть, понимаете? То есть все рождается для жизни. Я это говорю потому, это не просто слово, а за этим стоят очень мощные механизмы сохранения жизни. И в этом смысле вот такая запрограммированная устойчивость жизни, она есть у всех. И она, кстати, лежит в основе жизни бактерий. Мы стараемся их убить, да, если болезнетворные, и применяем различные лекарства, а они вырабатывают свои противодействия, и уже новые популяции, они, так сказать, вот, уже устойчивы. И вот те, кто занимается этим серьезно, в литературе говорят, что вот в этом негласном соревновании вот побеждает не человек, который не успевает новые создать лекарства, а побеждает эти микробы.
0: Знаете, эту мысль в беседе тоже сказал профессор Ткаченко Евгений Иванович,
1: да,
0: что нам кажется, что мы умнее микробов, но они почему-то опережают.
1: Да, они опережают нас.
0: Своей приспособляемости.
1: Да, да. И вот эта приспособляемость к повреждению факторов, таких, значит, повреждающих факторов внешней жизни, она есть у всех, я повторяю, и растений, и животных, и так далее, и так далее. И вот в этом смысле меня всегда интересовало, вот какие факторы. Вот, к сожалению, вот нас учат, когда мы в институте получаем медицинское образование, то нас учат именно повреждающим факторам. И вы знаете, что патофизиология, да? То есть, что происходит в организме при действии различных повреждающих факторов. Целый год мы изучаем эту патофизиологию, но ничего нам не говорят о том, что в организме есть факторы, которые укрепляют здоровье. И это, с научной точки зрения, называется саногенез. Ну, это почему саногенез? Потому что патогенез – это механизм развития болезней. Это понятно, да? Медики знают это слово – патогенез. Механизм развития болезней, поддержания болезней. То есть саногенез, и он противоположен патогенезу. И этот саногенез – это те механизмы, которые сохраняют здоровье.
0: Самовыздоровление.
1: Да, ну, то есть самовыздоровление.
0: Насколько я понял, вы так... издалека подводите к мысли о возвращении равновесия здоровья.
1: Это есть, эти факторы есть. И они обязательно поддерживают здоровье и определяют его починку в некоторых случаях. И вот даже, ну, в литературе это известно. Какие-то эпидемии, там, вот, которые буквально выкашивали вот человеческую популяцию, но некоторые не болели. И это значит... что у них были какие-то факторы. Ну, это сейчас объясняет с позиции, так сказать, иммунитета и прочее. Но я хочу сказать и подчеркнуть, что вот эти факторы, они индивидуальны. И они передаются по наследству. Это уже подсчитано и по линии ВОЗа, сколько там процентов вот определяет здоровье там, и так далее. И вот оказывается, что здоровье, оно определяет... жизнедеятельность, состояние здоровья определяет жизнедеятельность только вот в 30%. А в остальном, значит, наша жизнедеятельность, она зависит и от факторов риска, там, и от профессиональных, и от других, и прочее. Ну, мне это кажется, что эти факторы, определяющие здоровье, индивидуальные, во-первых, они индивидуальны. А во-вторых, они у всех по-разному. У одного больше, у другого меньше. И мы сами можем их или укреплять, или их разрушать. Но в большинстве случаев вот нас этому не учат. И мы, например, ну, знаем, что физическая культура, она подкрепляет здоровье и прочее. Но вы знаете, вот я как-то был на одной конференции по лечебной физкультуре. И вот там, значит, ну, выступали, говорили, что очень здорово, физкультура и прочее. Вот я там выступил и сказал, вы знаете, вот с моей точки зрения, спорт – это все-таки элитарное понятие. А для здоровья важен не спорт, потому что, в конце концов, спорт он до определенного возраста, а потом они также, так сказать, болеют и все прочее. Для здоровья важна физическая активность. И вот как я представляю это себе, по аналогии с животными, физическая активность, то есть движение. Вот движение, постоянное движение, оно поддерживает механизмы здоровья, механизмы саморегуляции. И это очень просто. Но, к сожалению, этому не учат, и мы этого не знаем.
0: Я хочу, ну, как бы проиллюстрировать вашу мысль одним случаем, который произошел. Ко мне как-то обратилась пациентка на жалобы на слабость, на бессонницу, ну, синдром хронической усталости, низкое давление, застой там у нее в желчном. Я говорю, знаете, вам, наверное, не хватает движения. Она говорит, да, я работаю бухгалтером весь день за компьютером. Я ей, ну, в шутку говорю, вы знаете, у вас будет столько проблем скоро, вы бы вот хотя бы ушли на работу почтальоном. Встречая через год, она действительно ушла на работу почтальоном. И говорит, вы знаете, я вот разношу почту, я так себя стала чувствовать хорошо, без лекарств вообще.
1: Да, я вполне вас понимаю. И в этом смысле, те, кто действительно где-то осознают этот факт, хотя он как будто бы элементарный, они именно стараются увеличить свое движение. Вот я знаю одного профессора, после, говорит, вот пьешь в конце рабочего дня, там, вот хочешь отдохнуть, а там соседи, значит, какая-то пьянка, еще что-то, их не тихомиришь, я не могу спать, и так далее, и так далее. Я плюнул и продал эту квартиру, и купил за городом. Я, говорит, час хожу, гуляю. Конечно, я не призываю всех вот так поступать, но, в принципе, это должны иметь в виду. И чем больше мы будем двигаться, тем лучше. И вот этот механизм саногенеза присущ всему, и он стимулируется в нашем постоянном хождении. Счетчики там, 2000 шагов, там 10 тысяч шагов и так далее, и так далее.
0: Но тут еще очень развито, в общем-то, такое направление бег трусцой.
1: Конечно, вот в зависимости от своих желаний и от уровня здоровья можно и бег трусцой, можно и постоянный бег, можно велосипед. Но я и имею в виду самое простое и самое элементарное, которое доступно всем. Просто ходить, как можно больше ходить, хотя бы 2 километра. Но, в принципе, оптимальным является до 5 километров. Механизмы саморегуляции, они есть, они врожденные, и они у всех. И вот поэтому этим объясняются наши неуспехи, когда мы применяем то один антибиотик, вот, и другой антибиотик. Вот с этой точки зрения вот это иллюстрирует, потому что вот механизмы саморегуляции, они присущи всем. Вот. И это является очень важным.
0: Это еще в 19 веке владыка Серафим Чичагов писал, что одной из самых важных причин нашего нездоровья является застой крови. И вот для того, чтобы не болеть, нужно обязательно этот застой крови ликвидировать. То есть, чтобы шел кровоток ускоренный, чтобы клеточки работали, чтобы все работало, мышцы работали, чтобы сбрасывалось клеточками в кровь углекислый газ, чтобы получался кислород, чтобы была, в общем-то, нормальная работа наших клеток.
1: К сожалению, мы немножечко злоупотребляем лекарствами. Понимаете, я вот как врач, я, естественно, не против лекарств. И, конечно, вот лекарства, а теперь преобладает у нас официальные лекарства, созданные химическим путем. Я не против этого. Это, естественно, и показатель наших возможностей в технологиях, создания нового и так далее, и так далее. Но нужно иметь в виду, что химически созданное лекарство, оно ведь чужеродно, понимаете, для организма. И поэтому, конечно, оно действует на какие-то рецепторы, запускает положительную реакцию и все прочее. Но, во-первых, и об этом хорошо говорится в литературе, но как-то это в угоде, наверное, фармацевтических фирм не очень становится на передний план. Потому что, когда лекарство создается, то ведь оно создается для определенных целей. Воздействие положено, ну вот, на печень, да? Но это лекарство химическое. И когда оно принимается внутрь, то оно чужеродно для организма. А организм так устроен, это механизм саморегуляции, что они разрушают все и выводят, да? И здесь тоже они могут выводить через органы выведения, но органы выведения ведь они работают хорошо тоже при движении. А если человек мало двигается, то это выводится куда? В ткани. И является уже моментом для создания аутоиммунных всяких процессов.
2: Да, я здесь вашу мысль хочу пояснить нашим слушателям, ну, немножко разжевать, как бы, да, потому что не все специалисты. Все почти лекарства химические, которые мы принимаем в желудок, или с помощью инъекций, капельниц, они попадают в печень. Печень эти лекарства разлагают до водорастворимых соединений, они попадают в почки и через почки выводятся. То есть это лекарство, а если оно не выводится, да, оно задерживается в тканях, да, и является основой для аутоиммунных заболеваний. Да. А что такое? Сейчас аутоиммунные заболевания, ну если грубо говорить, это почти все, что неизлечимо. То есть это нейродермит, это псориаз, это ревматоидный артрит, это бронхиальная астма. Даже есть аутоиммунные механизмы и в тромбофлебите, да? Есть аутоиммунные механизмы в атеросклерозе. То есть мы с помощью лекарств и стареем тоже. И вот интересно еще, мне как-то пришла мысль. Вот я жил в Вешенской, ну, деревне такая, станица Вешенская. Да? Я прожил, ну, всю жизнь, считаю, в общем-то. И у нас была всегда, вот как я помню, все мое детство и юность, и первую половину жизни, одна аптека на всю станицу. Так вот, что интересно, сейчас аптеки даже в станице Вешенской почти на каждом углу. Так вот, возникает вопрос, и что, здоровье населения стало лучше?
1: Любое лекарство, созданное химическим путем, оно чужеродно для организма. Конечно, оно, так сказать, действует на определенные рецепторы, так запускается реакция, но в принципе организм, он все чужеродное считает шлаком и выводит. Куда выводит? Если хорошо работают органы выведения, а для этого нужно движение постоянное. Кровь двигалась и все выводила через почки, но, как известно, современный человек мало двигается. Поэтому очень часто это откладывается в тканях и дают основу для аутоиммунной патологии. Ну, то, о чем вы уже говорили. Аутоиммунная патология, в принципе, это наиболее тяжелая, труднолечимая современная патология. Ведь когда химик какое-то лекарство создает, то он имеет в виду на определенный момент, чтобы такое, или на воспаление, или на еще что-то. А лекарство химическое, оно может действовать на разным направлениям. И нередко, значит, вот эти направления, они выявляются уже позже, когда накапливаются клинические данные. Поэтому вот создается лекарство, и здесь, значит, по ведущему и механизму, и оно назначается. Ну, пример, аспирин. Вначале ведь он был создан для чего? Он был создан вначале как аспирин для, положим, для лечения болей, да? А в дальнейшем оказалось, что у него еще, он и на кровь действует разжижающий, он еще. Это выдвинулось только позже. И поэтому сейчас вот это пример долговечности лекарства. Другие лекарства уже давно сошли на нет, а аспирин все новое и новое, так сказать, свойство открывается. И в этом смысле очень важно, потому что все эти химически созданные лекарства, они обязательно будут разлагаться и или выделяться, или откладываться. И это, значит, очень важный момент. Что же касается структуры современных медикаментозных средств, то есть лекарства химически созданные, есть лекарства природные. И в этом смысле природные лекарства, травы и прочее, они более сродни тканям. и они оказывают меньший зловредный эффект, и они лучше действуют, хотя действие их может быть немножечко более медленное, но оно более удовлетворительное для организма. И в этом отношении, понимаете, вот современная медицина, если говорить о лекарствах, о лекарственном лечении, то есть это медикаментозное, химическое, и она преобладает у нас в стране, в зарубежных странах. И есть так называемая медицина не ортодоксальная современная, а народная медицина. Элементы природы, то есть различные вот травы, вот растения, которые используют тоже для лечения. И в этом смысле современная медицина медикаментозная, и то, что за ней стоит, а за ней стоят фирмы, и фирмы, конечно, желают, чтобы все лечилось только этими лекарствами, чтобы покупали вот эти лекарства, поэтому так много сейчас аптек. Вот вы говорили в вашем наблюдении, что у вас в вашем поселке там столько, а у нас на проспекте, где я живу, Ланское шоссе, бывший проспект Смирнова, около 2 километров, на почти 2 километров, 5 аптек уже, 5 аптек, понимаете?
2: 5 аптек.
1: И это только, значит, и государственные, и негосударственные, и прочие, прочие, везде только лекарства. И поэтому, ну, фирмы, они поддерживают это и различными путями, там, и по радио, и прочее, что вот еще давайте, и сразу рассказывают, что все вылечивается. Но, во-первых, это, конечно, неправда, да? Все не может излечиться.
2: Мягко говоря, неправда.
1: Да. А во-вторых, вот это для организма, для такого именно организма, который очень мало двигается, это является поводом для так называемой
2: аутоиммунной
1: патологии. Но нужно иметь в виду, и поэтому я вот в этой книжке, которую я вам подарил, вот, и в принципе, когда у меня есть возможность, я всегда говорю, что я сторонник того, чтобы использовать для укрепления и сохранения здоровья все возможности, но в зависимости от умения врача и от желания больного. Потому что вот особенно в народной медицине, конечно, очень важно, чтобы человек хотел лечиться. И здесь вот именно настрой. Настрой играет большое значение, понимаете? И он определяет и здоровье тоже. Вот я, например, на комиссии ДДК, есть у нас такая дифференциальная диагностическая комиссия, там разные сложные болезни бывают. И вот я нередко сталкиваюсь с тем, что если человек настроен на сохранение здоровья, то действительно у него как бы рождаются новые силы, и он выздоравливает или, по крайней мере, очень хорошо себя чувствует. Дело-то не в том, чтобы полностью выздороветь, а в том, чтобы мы как бы сожительствовали адекватно с теми вот нашими недостатками и их преодолевали. И поэтому, когда говорят «клиническое здоровье», это правильно. Это значит, что человека ничто не беспокоит. И когда вот, ну, вы знаете, наверное, что в медицине принято сейчас, человек умер, секция, так сказать, и прочее, сопоставление диагнозов, и это якобы движет медицину вперед и так далее. И обычно, всегда, как правило, врач, когда описывает вот посмертный эпикриз, он пишет название болезни, от которой умер, а когда патологоанатом уже рассматривает мертвую ткань, то оказывается, что там еще 10 болезней положим, да, которые абсолютно не проявлялись, компенсировались. И это закон, понимаете? То есть проявляется болезнь только тогда, когда уже организм не может ее компенсировать. А до поры до времени организм даже не знает, что он больной. Какое-то время тому назад, я помню, что в одном большом городе, многомиллионном городе, не будем ее называть, был проведен такой эксперимент. Ну, такие эксперименты часто бывают. Они идут от органов здравоохранения, значит, вот идут медики и кого-то спрашивают, вот как вы себя чувствуете, больны вы или нет? Он, другой говорит, что да, болен. Третий говорит, что нет, я не чувствую себя хорошо. И вот его исследуют. И вот когда в таком большом городе вот таким образом взяли в слепом опыте 100 человек, то оказалось, что, и потом их исследовали, оказалось, что только 5% из них действительно у них не было патологии, или она была компенсирована, и они не знали
2: об этом. У остальных у всех нашли болячки.
1: А у остальных что-то было. Мы даже не знаем, чувствуем себя достаточно, вот, выполняем все свои функции, ничего у нас не висок, и не знаем, что у нас что-то есть. Но это не значит, что вот у нас Вот это есть. Это значит, что у нас компенсировано все организмом. И хорошо работают какие механизмы? Механизмы саморегуляции. Вот это очень важно. 2 года тому назад обследовали в слепом опыте тоже 100 мальчиков и девочек. А оказалось, что все они больны. У всех что-то да есть. И я думаю, что вот этот факт, он говорит о многом. Он говорит о том, что мы все более и более нездоровы. Но тут важно не то...
2: И количество аптек надо увеличить, Алексей да. Николаевич. Да. Мало. Надо еще больше лекарств пить.
1: И дело-то в том, чтобы мы, понимаете, вот как-то сознавали, что у каждого человека есть внутренний механизм саморегуляции. И укрепляли его, тренировали его, понимаете? Потому что вот в нашем мире животном и человеческом становится все больше и больше повреждающих факторов. Но организм тоже, он совершенствуется. И поэтому важно, чтобы вот эти механизмы саморегуляции, мы изучали их и тоже тренировали их, чтобы они компенсировали вот те дефекты наши и определяли состояние нашего здоровья. Вот это является очень важным.
2: Вы знаете, вашу мысль хорошо иллюстрирует монография профессора Бравермана. Так вот он пишет, что люди привыкают к малому количеству йода. То есть они живут и все нормально. Но как только начинают их лечить, то есть давать избыточное количество йода, ну, скажем, известный препарат...
1: Который теоретически оправдан.
2: Якобы нужен, да. Ну, вот известный препарат – это йодомарин. У человека начинают расти узлы в щитовидной железе.
1: Да, да.
2: То есть не надо было его трогать. Он уже все механизмы саморегуляции, он привык уже к этому. Вот. Ну, чуть-чуть не хватает. Ну, ничего, все скомпенсировано. То есть мы, врачи, конечно, зачастую не обращаем внимания, что есть уже заложенные механизмы компенсации. И всегда, когда приходит пациент, надо подумать, стоит ли внедряться в его жизнь, которая, по сути, в общем-то, уже скомпенсирована, и он находится в каком-то равновесии с окружающим пространством и со внутренним своим пространством.
1: Да. Правильно. Я вот, понимаете, стою на той точке зрения, что лишних лекарств, лекарств, созданных химическим путем и чужеродных, в принципе, для организма, должно потребляться определенное дозированное количество. Нельзя их очень много. И поэтому, когда вот я в госпитале ветеранов войн, там пожилые люди, очень много там болезней и прочее, я все время стремлюсь, знаете, вот, по возможности как-то ограничить количество лекарств. Потому что фирмы, они дают и контролируют за счет своих сотрудников тот процесс, чтобы больше применялось лекарств, и так далее, чтобы покупали эти производства. Я думаю, что, конечно, не надо отказываться от лекарств, потому что есть болезни острые и хронические, и нередко...
2: Ну да, на все 100% мы не откажемся, да, это
1: конечно.
2: Понятно.
1: И при острой болезни больше приемлемо вот, ликвидировать ее за счет короткого курса вот, какой-то химиотерапии. Но что касается хронических болезней, то здесь нужно очень и очень осторожным быть. И вот в той книге, которую я вам подарил, там вот если вы посмотрите вот примечание, там как раз вот Глеб Борисович Федосеев, профессор Федосеев, он совершенно правильно рассуждает. И он говорит, есть 2 этапа и применения вот этих немедикаментозных методов. И на первом этапе, наверное, целесообразно значит, принять какие-то химические препараты, а через короткий промежуток времени, более длительный период, уже перейти на лекарства более натуральные. И я думаю, что он в этом отношении прав. Но в этом смысле фирмы, они ведут себя, знаете, так, ну, они диктуют правила, как говорится, чтобы покупали больше, больше применяли лекарств и прочее. О последствиях они не думают. И в этом отношении мы должны...
2: Нет,
1: врачи...
2: о последствиях почему? Они думают о последствиях. Если ты... начинаешь принимать жаропонижающий препарат парацетамол, то ты повреждаешь себе печень, потому что это известный гепатотоксический препарат. А повредив себе печень, ты пошел опять в аптеку и купил лекарство от печени.
1: Конечно. Конечно. Ну, в этом смысле, понимаете, нужно знать, чтобы была такая золотая середина. И я думаю, что вот в будущем была возможность у врача, у человека, который вот стал сделал своей профессией врачевание, чтобы он знал о всех этих возможностях и применении лекарств, и применении немедикаментозных методов, и чтобы их разумно сочетал, понимаете, в зависимости от желания больного и в зависимости от его возможностей, вот органов, функций и так далее, и так далее. И это очень важно. С этой точки зрения вот мне очень понравилась одна монография американца, переведена на русский язык. И там он пишет так, что вот он, ну, имеет обычное образование, тоже
2: обычное
1: ортодоксальное, да. Но он говорит, что он через какое-то время, ему захотелось, сказать, вот, ну, пойти в традиционную медицину. И он пошел в традиционную медицину, и сейчас применяет только традиционные средства. И он говорит, что очень важно, чтобы врачи знали и то, и другое. И в зависимости уже и от кошелька, размеров кошелька больного, в зависимости от его желания, применяли и то, и другое, и третье. И ведь когда мы разговариваем о том, что разгрузочная диетическая терапия, она помогает, мы же ведь не говорим, что обязательно всем. Нет. Здесь важно, в первую очередь, чтобы были показания и чтобы было желание. И чтобы умел врач. И в этом случае, если врач сам не умеет, то чтобы он знал, кому направить, кто умеет. И я думаю, что будущее медицины – это вот когда будут сочетаться все вот эти возможности. И медикаментозные, и немедикаментозные. И, кстати, это уже есть. Это уже есть. Несколько лет тому назад, понимаете, вдруг я, значит, получил из-за рубежа пакет, такой, ну, книгу из Южной Кореи. Ну, я открыл, но у меня в Южной Корее никого знакомых нет, вот я удивился. Но мне они прислали, ну, рекламный такой проспект в отношении того курорта. Но чем он меня заинтересовал? Там говорилось так, это мировой курорт, там со всего мира лечится. Говорит, что вот когда приезжает больной, то сразу ему, значит, после знакомства с его обследованием, анализами, желаниями, говорят, у нас вот такие возможности. Можете европейская медицина, медикаментозная, можно, значит, вот наша восточная медицина, можно сочетание их. Какое хотите, пожалуйста, куда идете? И здесь и учитывая и результаты исследований, и желания больного. И я думаю, что, в принципе, это очень правильно.
2: И с этой неужели точки... в Южной Корее демократия? Алексей, а у нас что-то я не вижу, что в Петербурге демократия была.
1: Нет, мне понравилось. Я думаю, что это, в общем-то, очень правильно. Очень правильно. И с этой точки зрения в Соединенных Штатах Америки и в Германии, вот там и разгрузочная диетическая терапия, и немедикаментозные методы, и лекарства. Понимаете? И никто не ссорится. И фирмы также работают там. Это у нас только здесь, понимаете? Ну а почему? Потому что нет достаточно государства средств с тем, чтобы вот оплачивать.
2: Не могу сказать насчет средств, желания нет.
1: Ну и желание, может быть. И в этом отношении здесь правят бал фирмы. А фирмы, конечно, злоупотребляют этим. И я думаю, что вот будет когда-то вот такое время, когда, значит...
2: Вы знаете, какое время наступит? Третье. Наступит такое время, что когда-нибудь обычный терапевт и кардиолог поймут, что в большинстве случаев или повышенного давления, или повышенных сердцебиений не нужно спешить назначать бета-адреноблокаторы, а вполне достаточно боярышника. Вполне достаточно. Об этом говорит наша практика. Но, к сожалению, врачи не знают, что есть боярышник.
1: А сейчас, к сожалению, понимаете, причем достаточно вот, ну, такие толковые люди, но они, понимаете, почему-то считают, что можно только лекарства химические.
2: Вроде и толковые, но почему-то односторонние, да?
1: Да, да.
2: Односторонние.
1: Односторонние, да. И наше ортодоксальное образование на это работает. Как-то был поражен, я, по-моему, рассказывал об этом, в Бурятии. То есть был на одном консилиуме, ну и там разбирался больной, там что-то с печенью, там вот профессор, ну, ортодоксальный, естественно, современный, хотя, в принципе, он фармакотерапию знает, но такую, значит, вот, современную фармакотерапию. И он говорит, что нет, вот это заболевание лечится всю жизнь, значит, вот, надо принимать. А там, ну, были аудитории, были, значит, слушатели, и в том числе, что один врач, он говорит, ну, а я, говорит, таких вылечиваю. Глупости не может быть, прервал его группу. А я заинтересовался. Вот бурят. Я заинтересовался, подошел к нему, спросил, а вы, значит, врачуете? Да. Вот я, говорит, в вольном полете взял патент. Вот, я говорю, можно к вам прийти? Можно. Ну, я пришел к нему. И вы знаете, а оказывается, он выпускник военно-медицинской академии. Но до определенного возраста он служил, а потом, значит, вот, ну, поехал к себе в Бурятию. И потом прошел курс вот этих самых восточной медицины.
2: МЧ-лама.
1: Ну, он еще не МЧ-лама, конечно, но прошел курс.
2: Но почти лама.
1: И он, оказывается, сам вот эти лекарства, травы все знает, сам заготавливает, сам сушит, там прочее. И я посмотрел его картотеку, и действительно, ну, я не знаю, вылечивает он или нет, потому что иногда надо для этого вскрыть человека и химически посмотреть. Но действительно, значит, после его лечения и приема вот этих трав, люди не выходят к инкременты, люди к нему не обращаются, все едят и так далее, понимаете? То есть клинически становятся здоровыми. То есть в этом отношении я думаю, что этот пример, он тоже позволяет, ну, в какой-то мере задуматься о том, что надо, чтобы все возможности и наши знания использовали для лечения, а не только лекарства химические.
2: Да, вы знаете, вот если представить себе круг такой, в этом круге располагается мышление разных врачей. Один занимается иглотерапией, другой занимается пиявками, третий занимается фармакологией, четвертый занимается голоданием, пятый занимается лекарственными травами, шестой занимается физиотерапией, электросветолечением и так далее. И вот почему-то один сектор этого круга, только фармакология, считается правильной. Один сектор. И я называю вот такое узкое врачебное мышление секторальное. То есть он мыслит только вот так, вот одним сектором, а остальное, оно же есть. Ну, то есть врач, он даже не может в себя впустить мысль, что есть какие-то другие методы лечения, кроме его антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента, и что то лечение может даже сделать такие вещи, которые невозможно сделать с помощью лекарств из химии.
1: Да. Вы знаете, я думаю, что вот современная медицина в нашей стране, благодаря, ну, как бы закармливанию вот со стороны фармацевтических фирм, она представляет, что есть только один путь лечения – химические лекарства. Конечно, это не так. И, конечно, это когда-то будет изменено. Но, наверное, не очень скоро. Потому что вот я стараюсь следить за периодической литературой. Как-то, значит, вот, ну, года два тому назад в клиническом журнале таком, ну, отечественном, московском, значит, там была статья Чазова, ну, знаете, это фамилия, так сказать, академик. Вот он, например, говорил, что будущее – это только медикаментозное. Я думаю, что это было заявление такое на немножечко, ну, как говорится…
2: Но ему посоветовали, да, так,
1: да,
2: сказать.
1: Да, наверное, так. Потому что, в принципе, так не должно быть, не может быть. Но, к сожалению, вот многое сейчас делается по-другому. Вот даже вот проходят, значит, конгрессы по пульмонологии и прочее, и там даже молодых врачей таскивают на это. Какие-то там всякие, значит, вот приемы есть, чтобы запомнили, что только вот это лекарство и так далее, и так далее. И вдалбливают молодых врачей, которые только что со школьной скамьи,
2: ну,
1: что
2: нет,
1: надо только вот это.
2: У них лист белой бумаги в голове, да. Да.
1: И им дают за это
2: бонусы.
1: Да, бонусы и так далее. Я думаю, что это, конечно, не так. Хотя, в принципе, я вот с Чалин-то хорошо знаю, мы с ними за рубежом вместе были и прочее, он толковый человек. Ну, наверное, понимаете, вот он вынужден так делать, но все равно это нехорошо. Это не глубоко, не по-государственному, потому что вот с этой точки зрения нам нужно брать пример с некоторых государств, которые, может быть, ну, с точки зрения политической, они и противостоят нам, как в Соединенных Штатах Америки, Германии, потому что там, например, и то, и другое, и третье. И там, значит, и нет ничего страшного, если это лечится вот другим, и не говорят, что это плохо, понимаете? У нас немножечко так ортодоксально к этому подходит. Я думаю, что это плохо. С этой точки зрения, мне всегда импонирует, когда какой-то руководитель, он считает, что можно и другими путями лечить. То есть не только лекарствами химическими. И вот, например, в госпитале ветеранов войн, там недавно сменилось руководство, а там я обучил 4 человека, вот разгрузочной диетической терапии. И, значит, встретился с новым руководством, кстати, хирург, молодой сравнительно, и член кор, и так далее. И вот, ну, я им книжку эту подарил, разгрузочной диетической терапии. Он говорит, что человек, будем внедрять, и ничего страшного. И я думаю, что даже, ну, если с точки зрения, так сказать, моральной и прочей, да, за это нужно платить. Но ведь чем важно и даже выгодно вот применение разгрузочной диетической терапии, понимаете? Вот если он один раз проведет, да, он за это заплатит, все, но он в следующий раз для себя, он же сам, понимаете, будет проводить. И не нужно ему будет платить, понимаете? И он уже возьмет на вооружение это, и он будет сохранять свое здоровье таким образом. Вот разве это плохо? Я думаю, что неплохо.
2: Алексей Николаевич, вы вырываете человека из когтей фармацевтических фирм. Ваша деятельность опасна с точки зрения доллара.
1: Да, да. Нет, конечно, вот я абсолютно не говорю, что вот это плохо, фармацевтика и плохо химический лекарь. Да нет, это неплохо, это хорошо. Но не надо только, чтобы они были. И не надо вот настраивать молодых врачей на это. Надо, чтобы у врача были на вооружении все методы, если сам не знаешь, что знал, кому отправить, все методы поправления и, значит, укрепления здоровья. Понимаете?
2: Вот поэтому я, в общем-то, не рассчитывая на то, что в общегосударственном масштабе будет в ближайшие десятилетия нормальный подход, и часто говорю о том, что нужно развивать монастырскую медицину, то есть со старыми русскими традициями. Монастыри, они же раньше лечили болящих. Раньше в основном были люди, просвещенные на Руси где? В монастырях. Раньше монастыри собирали травы, изготавливали различные фитопрепараты, помогали болящим. И тут, конечно, в монастыре вопросы совести, конечно, стоят на первом месте.
1: Ну, да, да, да.
2: А в миру же по-другому. В миру люди, они ищут как бы больше заработать денег. В миру в ближайшие десятилетия вряд ли наши с вами мечтания окажутся реальными с точки зрения медицины. А вот в монастырской медицине, да, гораздо более возможно. Итак, дорогие братья и сестры, вы слушали на православном радио Санкт-Петербурга программу «Консилиум». С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И у нас в гостях был профессор, доктор медицинских наук Алексей Николаевич Кокосов, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Спасибо за внимание.
1: Спасибо.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконе Божией Матери Владимирская, жития равноапостольной Елены, матери святого равноапостольного царя Константина, равноапостольного царя Константина Великого, благоверного князя Константина и чад его Михаила и Феодора Муромских чудотворцев, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия монахини Елене Казимирчак-Полонской, передачу из цикла «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 6, и лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 8. Передача детям «Троицкие колокольчики. Праздник Троицы» продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Консилиум» доктора Александра Александровича Алифанова и профессора доктора медицинских наук Алексея Николаевича Кокосова «Защитные механизмы здоровья».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, время мчится вперед, час за часом идет непреложно, и вернуть, что прошло, никогда ни за что невозможно. Береги каждый час, их немного у нас для свидания, и клади на весу вместо гири
3: покаяние.
2: Приближаясь всех нас, каждый пройденный час ближе к гробу. Так отбрось суету, не стремись ко греху так беспечно, чтоб в юдоли земной обновиться душой к жизни вечной. Вы, наверное, помните, возлюбленные братья и сестры, книгу «Исход», когда Моисей вывел из рабства вавилонского израильский народ. Помните,
4: да.
2: Сколько он лет они были в пустыне?
5: 40 лет.
2: Правильно.
4: 40.
2: Молодцы, помните.
4: 40, батюшка.
2: 40 лет.
4: 40 лет.
2: И все, которые вышли, они увидели обетованную
5: землю? Нет, не увидели.
2: Не увидели. А почему, возлюбленные братья и сестры? Потому что они не исполняли закон Божий. Вы, наверное, помните, как Моисей на Синайской горе, получая скрижали Божии, когда он вернулся к народу, то они плясали около кого?
5: Тельца
2: золотого. Тельца. Они вылили, не дождались его, а его лицо от народа было скрыто, покрывало он пошнувшее лицо, светилось его, как солнце. Вот что значит беседовать с Богом.
4: Поближе возьми.
2: Поэтому и мы, сколько бы мы ни странствовали на этой земле, если мы не исполним воли Божией, то так же, как израильский народ не войдет в обетованную землю. Только Иисус Навин и молодое племя, которое родилось в пустыне, они войдут и будут царствовать вовеки. Вот, возлюбленные братья и сестры, к чему я привел этот пример, что как мы должны исполнять волю Божию. Сколько бы мы ни прожили, но Отечество наше что где?
5: Царство Небесное.
2: Отечество земное и Отечество Небесное. И как мы пройдем по этой пустыне земной? Что мы приобретем здесь? Что бы заслужили, то и получили. Помните предпевание? Царь и убогий, воин и раб, и свободец, все в равном достоинстве. Сидя от своих дел, или прославиться, или постыдиться. Вот поэтому чтоб не постыдиться нам на страшном суде, мы должны постоянно исповедовать свои согрешения. Вы скажете, батюшка, так мы исповедуем. Каждую неделю мы приходим, мы каемся, мы просим.
3: И снова грешим.
2: Но лучше ли мы делаемся, братья?
3: Нет, нет.
2: Вот, вот что главное. Чтоб того тельца, который выковали люди, которые Господь вывел их из плена вавилонского, чтоб нам, который питал людей чем? Манной небесной, который, когда они возроптали, что плохая пища пошла на Филиппе, помните?
5: Да.
2: Место гробов называлось. А что? Уж очень не захотелось места-то им. Поели, и по носик, и все.
5: Уберли много.
2: И вот мои могилки. Вот поэтому Господь предлагает нам, чтобы во всем была мера. Во всем мера. А молитва за Богом никогда не пропадает. Да. Поэтому будем всегда просить Господа, что Господи, прости нас эти грешения. Как мы просим всегда в молитве Господи. И остави нам долги наши. Яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от зла. Как хорошо бы, если бы помнили, что искушение

все согрешение наше, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую, от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали, день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому, погубите страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 12-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Глаголю бо вам, яко аще не избудет правда ваша паче, книжник и фарисей, да не внидите в Царствие Небесное, слышасте, яко речено бысь древним, не убиеши, и же бо аще убиет, повинен есть суду. Аз же глаголю вам, яко вся гневася на брата своего всуе, повинен есть суду, и же бо аще речет брату своему рака, повинен есть мсон мещу, а иже речет уроде, повинен есть гиене огненней, аще уба принесеши дар твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брат твой имать нечто на тя, оставит ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Буди увещаваяся с соперником твоим скоро, донде же иси на пути с ним, да не предаст тебе соперник судьи, и судья тебя предаст слузе, и в темницу ввержен будешь. Аминь, глаголю тебе, не изыдеше оттуду, донде же воздаси последнику.

Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 20 по 26. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта.

Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Черта книжников – знание закона без заботы о жизни по закону. Черта фарисеев – исправность внешнего поведения, без особенной заботы об исправности сердечных чувств и помышлений. Тот и другой нравственный строй суждены быть вне Царствия Небесного. Возьми же отсюда всякий потребный себе урок. Узнавать закон евангельский. Узнавай. Но с тем, чтобы познанию и жизнь учреждать. В поведении старайся быть исправным, но тут же исправными держи и внутренние чувства, и расположение. Узнал что-нибудь, не останавливайся на этом знании. И иди дальше, и сделай вывод, к чему, в каком случае обязывает тебя такое знание. Да и положи потому неотложно действовать. В поведении же так поступай, чтобы не чувства и расположение шли за внешними делами, а внешние дела были вызываемы чувствами и расположениями и служили им точным выражением. Устроясь таким образом, будешь выше книжников и фарисеев, и дверь царствия не будет затворена пред тобою. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, следующая наша передача посвящена светлой памяти подвижницы благочестия нашего времени, профессору-астроному, ученому, монахине Елене Казимирчак-Полонской ко дню тезоименитства матушки Елены. Монахиня Елена всегда говорила, что человек должен быть дерзновенным и в жизни, и в молитве. Такой она и была. Ее научные труды с юности были посвящены доказательству и проповедованию бытия Божия. Ему единому, Господу нашему, она служила всею крепостью, всем умом и помышлением. Родилась Елена Ивановна Полонская в 1902 году в местечке Селец Владимир-Волынского уезда Волынской губернии в дворянской семье. С детства у нее проявились незаурядные способности в разных областях знания. Ей великолепно давались и языки, и точные науки. Семья не была религиозной, поэтому только действием благодати Божией можно объяснить то, что прекрасная собой, одаренная и обеспеченная всем материальным, девушка стала задаваться вопросом о смысле земного бытия. Находясь в парке их фамильного имения, Елена пережила посещение Божие. На ее вопрос, есть ли Бог и слышит ли Он ее, в один миг все вокруг преобразилось. Деревья, кусты, цветы, блестящая на солнце вода в озере, облака на небе. Все как-то засияло вмиг, и в этом она почувствовала ответ, подтвержденный словами псалма. «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь». Елена училась во Львовском университете. Но ради того, чтобы спасти родительское поместье, она без колебаний оставляет на время учебу и возвращается в родные места. В короткий срок ей удалось привести в порядок запущенное хозяйство, правильно оформить деловые бумаги, спасти от уничтожения парк с дивными редкими сортами деревьев и кустарников, а также уникальные по своей чистоте озера, в котором водились ценные породы рыб. Чудом Елене удалось рассчитаться, и родовое имение было спасено. Сохранена красота. В 1928 году она закончила физико-математический факультет университета во Львове, работала во Львовской астрофизической обсерватории, а затем в Варшавском университете. Заслужила научные степени, но верная полученному у Волынском парке откровению, одновременно активно участвует в русском студенческом христианском движении, изучает богословие в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. В 1936 году она вышла замуж за сотрудника Варшавского университета, ученого Леона Казимирчака, и 14 мая 1937 года у них родился сын Сергей, названный в честь преподобного Сергия Радонежского. Счастливые мирные будни были перечеркнуты Второй мировой войной, но испытания открыли жертвенную и дерзновенную натуру Елены. В служении ближнему и вообще всем окружающим была она вся, с самой юности. Удивительные примеры самопожертвования и дерзновения – она проявила в военные годы. Она спасала жизнь, пряча от гестаповских облав своих варшавских коллег-астрономов. В 1944 году во время молитвы Елену пронзил беззвучный приказ «Выйди из Варшавы». Духовная чуткость подсказала, что так говорить с человеком может только Бог. Она взяла расчет на работе, необходимые вещи – и с сыном Сергеем ушла в ближайший лес под Варшавой. Она умоляла супруга и маму прийти к ним в лес, но они медлили. А в скорости началось Варшавское восстание,
и все пути из города и в город были отрезаны. Разыскивая свою больную мать и супруга, она без страха приходит в один из концлагерей, а потом при помощи врача чудесно выходит оттуда. Господь хранил праведницу и ее сына. Особенно поражает история чудесного спасения из-под расстрела в Варшаве, когда матушка, взмолившись Богу, дерзновенно обратилась к солдатам, уже нацелившим на нее дуло автоматов. Она напомнила им, что на пряжках их поясов написано «С нами Бог», что дома их ждут жены, дети, матери, сестры. Не выстрелил ни один солдат. Позволили бежать. Мать ей удалось найти, а вот супруг был схвачен немцами. В апреле 1945 года Елена с сыном выбирается в Прагу и узнает через военное консульство, что объявлен добровольный переезд русских в Союз Советских Социалистических Республик. После горячей молитвы она принимает решение возвращаться на родину. С мамой и сыном выезжает в Советский Союз. Она, конечно, не была наивным человеком и понимала, что жизнь на родине будет трудна. Проживая вынужденно за границей, она больше всего страдала от того, что в то время молодому поколению советских граждан навязывают дикий, безбожный взгляд на мир, отнимают веру, и она, поддержанная и благословленная своим духовным отцом, едет на подпольную религиозную работу. Я хотела вернуть людей от безбожия к высшим целям, определить путь духовного человека, ведущий вдаль, к Богу, путь продвижения вперед, путь изменения и развития, говорила она. Поселившись на первых порах в городе Херсоне, она преподавала в пединституте. Послевоенная разруха и бандитизм, потеря супруга и безвременная кончина сына Сережи — все это могло подорвать и веру, и здоровье Елены. Но и тогда страдающая мать пообещала Богу: «Не моя воля, но Твоя да будет. Я не отрекусь от Тебя, Господи!» Так молилась матушка Елена. После смерти сына Сергея она переезжает в Ленинград и устраивается в Институт теоретической астрономии. В 1950 году защищает диссертацию на звание кандидата физико-математических наук. А вскоре ее увольняют и арестовывают. Оказавшись в бутырской тюрьме, она не сломалась. Она не скрывала своей веры в Бога, и случилось невозможное. Ее дерзновенная твердость превратила допросы в проповеди. Следователь уверовал во Христа и добился ее освобождения. После заключения она защищает докторскую диссертацию, становится лауреатом престижнейшей премии Академии наук СССР имени Бредихина. Параллельно с академической деятельностью десятилетиями она вела домашние православные семинары с молодежью и со старшим поколением. Многие из ее учеников стали священниками, монахами. Назиданием и маяком для многих и многих стала книга ее воспоминаний и размышлений о действии благодати в современном мире. В 80-е годы матушка написала исследование о жизни и творчестве протоиерея Сергия Булгакова. Также она переводила на русский язык богословские сочинения зарубежных авторов. Монашеский постриг с оставлением прежнего имени Елена приняла уже, когда ей было за 70 лет. Прилепленной к Богу всегда была ее душа. Последние годы матушка Елена отдала людям. Она читала лекции, организовала, собрала общину преподобного Сергия игумена Радонежского. Представилась ко Господу матушка Елена 30 августа 1992 года. Могила ее на маленьком астрономическом кладбище у Пулковской обсерватории. Здесь всегда тихо, а в сердце нисходит благодатный мир.
С благоговением, взирая на звездное небо, матушка Елена всегда видела десницу, создавшую всю Вселенную, и прославляла солнце правды Господа нашего Иисуса Христа.

В этот день 1862 года отошел ко Господу видный государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, главный начальник третьего отделения собственной ее императорского высочества канцелярии и шеф жандармерии князь Алексей Федорович Орлов. Он родился 19 октября 1787 года и был незаконнорожденным сыном Федора Орлова, одного из братьев Орловых, помогавших императрице Екатерине II взойти на престол. По указу императрицы, воспитанники Федора Орлова получили дворянские права и фамилию отца. Выбрав военную карьеру, Алексей быстро преуспел на этом поприще, принимая участие во всех наполеоновских войнах с 1805 года до взятия Парижа. Участник Аустерлицкого и Бородинского сражений, он был приближен сначала великим князем Константином Павловичем, а затем и самим императором Александром I. В 1820 году Орлов произведен в генерал-адъютанты и вскоре сумел доказать свою преданность престолу. Такая возможность представилась 14 декабря 1825 года, когда Алексей Федорович, командуя конной гвардией, лично ходил в атаку на коры восставших. За участие в подавлении восстания на Сенатской площади Алексей Федорович Орлов заслужил признательность нового монарха. Уже на следующий день государь Николай I наградил его графским титулом. Первая ответственная миссия, выполненная Орловым с большим успехом, была связана с подписанием Адрианопольского договора, который увенчал победу России над Османской империей в 1829 году. После заключения мира ближайшей задачей русской внешней политики стало восстановление конструктивных дипломатических отношений с Османской империей. С этой целью в Константинополь было направлено чрезвычайное посольство во главе с Алексеем Федоровичем Орловым. Вскоре по прибытии в Константинополь Орлов снискал особое расположение султана. «Я не могу даже сказать, как доволен Орловым. Он в самом деле действует так, что удивлял даже меня, несмотря на мое расположение к нему», – писал император Дибич в феврале 1830 года. Новая миссия Орлова в Турции была связана с Босфорской экспедицией русского флота 1833 года. При его участии был подписан Ункяр-Искелейский договор, по которому Россия обязывалась в случае необходимости прийти на помощь Турции. В ответ Османская империя брала обязательство при вооруженном конфликте закрыть проливы для военных судов иностранных держав. За успех в Босфорской операции граф Орлов произведен в генералы от кавалерии и торжественно принят государем в Красном селе при собрании гвардейских войск. С 1845 года вслед за Бекендорфом Орлов возглавлял третье отделение собственное его императорского величества канцелярии. Во второй половине 1840-х годов принял участие в работе практически всех важных государственных комиссий. Новым императором Александром II Орлов был назначен возглавлять российскую делегацию на Парижском конгрессе 1856 года, вырабатывавшем политическое устройство Европы по итогам неудачной для России Крымской войны. Он подписал от России Парижский мирный договор на приемлемых для императора условиях. Вскоре Орлов занял пост председателя Государственного совета и председателя Совета министров, а в конце своей жизни участвовал в подготовке крестьянской реформы 1861 года.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 6.
1: Елифас Фимонитянин в своей первой речи, когда он отвечал Иову, поведал, что ему было откровение. Посмотрим, какие выводы сделал Елифас из бывшего ему, как он верит, откровения. Выводы эти ошибочные. И это еще раз заставляет усомниться в том, что Елифас имел откровение от Бога. Елифас говорит об ангелах. «Если рабам своим он не верит, Бог, если рабам своим он не верит, и нечто лукавое в ангелах своих усмотрел». Лукавое. Сколион. Это скорее кривое, извилистое, запутанное, лживое. Лукавое в значении изогнутое. То есть ясно, о каких лукавых, кривых ангелах речь. Но в устах Елифаза это довод против Иова. Если ангелы не безгрешны, то что человек? Иов, вспомним, от этого ангела и страдает. Елифаз говорит о лукавых ангелах, и мысль его направлена против Иова. Как он может оправдывать себя, если в ангелах лукавство? Этот аргумент не случайный, Елифаз его усилит в другом месте. Если о святых ангелах он не верит, небо же нечисто пред ним. Вилдат тоже повторит ту же мысль. Звезды нечисты пред ним. Согласно этому взгляду, никакое творение, даже верные ангелы Божии, никакое творение нечисто пред Творцом. От ангелов Елифаз переходит к человечеству и рассуждает смиренно. Он унижает человеческую природу до глины и насекомого. Мысль его та, что если ангелы строптивы и святые нечисты, то, он продолжает, то населяющих дома бренные, глиняные, то населяющих дома бренные от них и мы сами, от того же брения есмы, он поразил их, яко же моль. То есть населяющих дома бренные Бог поразил, как моль. Разберемся. Во-первых, напоминается телесный состав человека. Помните, «И слепил Бог человека прах от земли». Книга Бытия, 2 глава, 7 стих. «И слепил Бог человека прах от земли». Для того, чтобы слепить прах, необходимо было его как-то омочить, от чего произошло брение, глина. То есть человек бренный. Тело человека... Что же, было причиной его смертности? Тело человека не было причиной его смертности и греховности. Вот такое тело, наоборот, служило славе Божьей. Человек прах, а бессмертен. Если Елифаз полагает, что телесность человека указывает на его недостоинство, что человек бренный недостоинством, то этот взгляд не просто ошибочный. Он противоречит основам библейского мировоззрения. Населяющих дома бренные Бог поразил, яко же моль. Кто поразил? Бог поразил. Иова, кто поразил? Бог поразил. Да, Елифаз так считает. А мы знаем, что сатана поразил Иова. Моль – это слово в еврейском языке того же корня, что оскудевать, изнуряться. В Ветхом и Новом Завете моль – это активная сила, существо, которое приводит к истлению. Но и сама моль вот в книге Иова – это символ эфемерности. Так что ж такое человек? Бог поражает человека бренного, как моль. Елифаз продолжает. «От утра до вечера прошел день, и их уже нет». Вот такие люди, эфемерные, однодневные как бы существа. «От утра до вечера прошел день, и их уже нет. Не могут сами себе помочь, потому погибли». Ибо он дыхнул на них и иссохли, погибли, потому что не имеют мудрости. Он дыхнул на них и иссохли. Ну, в еврейском тексте красивый образ, который не переводится на другие языки. Это образ из кочевой жизни, когда выдергиваются колышки палаток и веревки, которые их держали. Вот так примерно происходит и с человеком. Вот как бы Бог выдергивает колышек, и ветки, веревки ослабевают, и все, и человек... падает и погиб. Что говорит Елифаз? Хрупкое, как глиняный сосуд, ничтожное, как вредная моль, эфемерное существо. внезапно и навсегда погибающее се человек. Так смиренно рассуждает Елифас. И разве он не прав? Так смиряя себя, смиряя же себя, разве человек не прав? Так унижая человеческую природу до глины и насекомого, разве Елифас не прав? Нет, не прав. Вот тем и опасен спасительный путь мудрости. Христос сказал: «Узок путь, и немногие находят его». Вот многие и хотели бы идти, но не находят они узкий путь. Господь хочет, чтобы мы его находили, а мы не находим. Вот тем и опасен вот этот вот путь мудрости, что если остановиться на одном из абсолютно истинных положений, вот за него Елифас стоит. Тварь не есть творец. Истина, истина. Вот Елифас стоит на этом. Тварь не есть творец. Но если остановиться на этом, что тварь не есть творец, человек незаметно теряет вторую сторону антиномии. Человек – образ Божий. Творец, как мы знаем, соединился с человеком, даже во плоти. А вот Елифас только стоит на одной стороне, утверждает одну сторону вот этой вот антиномии мудрости. Тварь не есть творец. И он совершенно упускает, что человек – образ Божий. Так Елифас теряет, как теряют тропу, Елифас теряет мудрость. Он знает, что не имеющий мудрости гибнет, и сам стал на путь погибели. И вот, пребывая в таких мыслях, Елифас приступает к молитве. И перед тем говорит Иову: «Призови же, если кто услышит тебя, или если из святых ангелов кого узришь». Жестоко достаточно. То есть ты сказал неверное Боге, и Бог тебя не услышит. Елифас продолжает: «Ибо безумного убивает гнев, а заблуждающегося умерщвляет рвение. Я видел, что безумные пускают корни, но тотчас жилище их было поедено. Сыновья их да будут далеко от спасения. Пусть они при дверях тех, кто слабее, иструтся, и изымающего не будет». Елифас, как говорит, благочестивый человек. Елифас, он никакой части не хочет иметь с грешниками. И он согласует свою волю с волей Божьей. Как он думает, проклинает грешников, вот немедленно отрекается он от них совсем. Елифас говорит изречениями, сильна его речь. И в общем виде сказанное Елифасом совершенно истинное. Однако, опять-таки, она обращена против Иова. Смотрите, Иов разгневан и ревностен, так ведь безумного убивает гнев, а заблуждающегося умерщвляет рвение. Иов пустил было корни, а я видел, говорит Елифас, что безумные пускают корни, но тотчас жилище их было поедено. У Иова все дети погибли. Елифас не останавливается. Пусть сыны грешных будут далеко от спасения. Вот такое жестокое богословие. Больше того, Елифас прилагает свою волю к воле Господней. Вот как он ее понимает. «Пусть эти грешники гибнут», он продолжает. «Ибо то, что они собрали, праведные поедят, а сами грешные от зол изъяты не будут, да будет высосана сила их. Ведь не от земли пришло утруждение, и не из гор произрастет болезнь от греха, труд и болезнь от греха. Не от земли пришло утруждение, и не из гор произрастет болезнь, но человек рождается на труд. Птенцы же коршуна высоко летают». Ну, смысл последнего стиха: от рождения доля человека трудиться, страдать на земле, а доля птиц летать высоко, а человеку здесь жить по грехам своим. «Нет, — продолжает Елифас, — я помолюсь Господа, всех владыку призову, творящего великое и неисследимое, славное и изрядное, им же несть числа». Творящего неисследимое, говорит Елифас. Апостол Павел повторит эту мысль: неисследимы пути Господни. Это то положение антиномии мудрости, кстати, которое от Елифаза ускользает. Он слышал эти слова он берет в молитву. или вас истинными словами молится Богу. Но это не прибавит ему. Вот он устами говорит: «Помолюсь Господу, творящему великое и неисследимое, славное и изрядное, им же не с числа». Неисследимое, да? А ты уже осудил. Бог творит то, что недоступно твоему суждению, а ты это суждение уже применил. И молитва Елифаза – пример того, что молитва может быть во грех. Благочестивый Елифаз истинными словами молится Богу. Оказывается, его молитва будет ему в грех и в осуждение. А Елифаз последователен. Он продолжает говорить о Боге. «Дающего дождь на землю, посылающего воду на поднебесную, возносящего смиренных на высоту и погибших, воздвизающего во спасение, расточающего советы коварных, и да не сотворят руки их истины». Коварные, да не сотворят руки их истины. «Он уловляет мудрых в разумении их, советы же хитрых он разорил». Смотрите, что говорит Елифаз. Бог уловляет мудрых в разумении их. Так это невольно Елифаз сказал о себе самом. Это он уловлен разумением своим. «Днем да встретится им тьма, в полдень пусть осязают, как ночью». «Днем да встретится им тьма». Это, кстати, одно из проклятий нечестивым во второзаконии. «Будешь осязать, ходить ощупью в полдень, как осязает слепой во тьме». Это, кстати, напоминание об одной из казней египетских – «осязаемая тьма». То есть грешников днем да обымить, грешников днем да обымить тьма. Так молится Елифаз в присутствии Иова, который проклинает свой день и свою ночь и на ощупь соскабливает себя гной. Елифаз продолжает: «И да погибнут на брани, а немощный да изыдет из руки мощного. Да будет надежда немощному, неправедно гожу уста, да заградятся. Блажен человек, коего обличил Господь, в разумлении же Вседержителева не отвергай. Ибо он скорбь творит и опять восставляет, он поразил, и руки его излечили». Вдумаемся: «Блажен человек, коего обличил Господь». То есть Господь обличил Иова, блажен Иов. Жестокое богословие какое. Елифаз повторяет свою мысль, что Бог поразил Иова. Дальше он говорит: «Шесть раз Господь из нужды измет тебя, и в седьмой раз да не коснется тебя зло». Так, а сколько раз осязательно коснулось Иова зло? Четыре вестника, помните, известили его о четырех бедах. Затем его постигла проказа, затем жена огорчила, это шесть. И вот утешители Иова, не седьмая ли беда? Да, вот утешители Иова, это седьмая беда, это бич языка, как сейчас сам же Елифаз и скажет. «В голоде Бог избавит тебя от смерти, на брани же из руки железа освободит тебя. От бича языка скроет тебя Господь, да не убоишься зол приходящих. Неправедным и беззаконным ты посмеешься, диких зверей да не убоишься». И что дальше происходит? Елифаз внезапно начинает пророчествовать об Иове истинное. Вот интересна этим книга Иова. Спорят люди на предельном напряжении богословские мысли и внезапно как вылетают в какой-то другой мир и начинают пророчествовать. Их трое, которые так внезапно начинают пророчествовать. Это Елифаз, Елиуй и Иов. Вот таково духовное напряжение этого спора о Боге. Вначале Елифаз пророчествует об откровении, которое будет дано детям Авраама и язычникам. Вот этот текст. «Ибо с камнями полевыми», ну, в данном случае полевыми в значении дикими, «ибо с камнями полевыми завет твой, звери же дикие примирятся тебе». Как это понимать? Камни поля – это камни дикие, неустроенные. Вот на поле лежат камни, кому не нужны? Помеха только. Камни поля – это камни дикие, неустроенные, это образ языческого мира. А Бог призовет к себе язычников, это они суть камни, из которых Господь воздвиг детей Аврааму, как сказал Иоанн Креститель. Потомок Авраама Иов и язычники вместе войдут в завет с Богом и примирятся. Звери же дикие примирятся тебе. Звери дикие. О призвании языческих народов и присоединении к народу Божьему пророчествовал Исаия, когда сопоставлял образы животных хищных и домашних. Так у Исаии говорится: «И пастись будут вместе волк с ягненцем, и пард будет почивать с козленком, и бык, и телец, и лев вместе пастись будут, и дитя малое поведет их». Потом, продолжаю читать Елифазар, «потом уразумеешь, что в мире будет твой дом, уклад же скинии твоей не согрешит, и уразумеешь, что много семя твое, и чада твои будут, яко весь злак полевой». Уклад скинии – это народ Божий, церковь, куда войдут потомки Авраама по плоти и по вере, она святая, она не согрешит. «Как весь злак полевой». Ну, это то же, что песок на берегу моря или звезды небесные из обетования Бога Аврааму. То есть, это неисчислимое множество верных чад Божий от всех народов земли. Как Бог сказал Аврааму: «Умножаю и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и благословятся в семени твоем все народы земли». «И уразумеешь, — говорит Елифаз, — что много семя твое, и чада твои будут, яко весь злак полевой». Тот же самый смысл. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Однако Иову дается то же обетование, что и Аврааму. Смотрим еврейский текст. Он совпадает с греческим в основном. Но в общем контексте он не прочитывается. Или его так не хотят читать. Я смотрю еврейский текст, вижу... что там, ибо с камнями полевыми завет твой. Все точно, как в греческом. А комментатор говорит: смысл выражения не ясен. Это рижский говорит. А действительно, как с камнями договариваться? Вот слова Евангелия не вспоминает комментатор. Но если он не вспоминает Евангелие, то на помощь приходит иудей. Иудейская традиция, Раши, это известный иудейский авторитет, предлагает читать вместо камня поля господа поля. Ибо с господами поля завет твой. Господа поля – это местные полевые духи. Так толкует иудейская традиция этот стих. То есть, Елифаз верит в полевых духов и уверяет Иова, что у Иова будет все в порядке с полевыми духами. По общему контексту масорецкого тексту книги Иова Елифаз не пророчествует. По общему контексту он говорит о том, как хорошо быть благочестивым человеком и полезно. Камни или духи не будут вредить плодородию полей, дикие звери стадам, хорошее поле, хороший шатер, хорошие дети и, как он скажет сейчас, хорошая кончина. А вот как раз второе пророчество Елифаза – это о мирной кончине Иова. Он так говорит: «В нидише же, в гроб, как пшеница созрелая, в срок пожатая, или как стогн гумна, вовремя свезенный». Что мы здесь находим? Развернутый образ. Представим себе: пшеница созрелая, срок пожатая, с гумна вовремя свезенная, то есть не потерявшая ни одного зерна, полная. Если человек прожил жизнь и не потерял ни одного дня, он праведник. Его жизнь полная дней. Елифаз пророчит истину. Об Иове сказано: Иов скончался стар и исполнен дней. И именно, кстати, такой была жизнь Авраама. Он умер, исполнен дней. Опять-таки, Аврааму и Иову даны сходные обетования. Итак, Елифаз отвечал Иову, но его речь была прервана вдохновением от Бога. Внезапно Елифаз начал пророчествовать. Вот если бы Елифаз произнес пророчество и в этот миг умолк, нет, он закончит свою речь, он сделает свой вывод, абсолютно неверный. И о том, что так бывает, свидетельствует апостол Павел: «Если имею пророчество и ведаю тайны все, и весь разум, если имею всю веру, чтобы и горы переставлять, а любви не имею, я есть ничто». Елифаз делает свой вывод от лица всех трех друзей Иова. Он говорит: «Все мы это так исследовали. Это есть то, что мы слышали. Ты же познай о себе, если что сделал. Мы исследовали. Мудрость велит человеку вникать в дела Божьи, исследовать пути Божьи, чтобы держаться пути праведных. Однако антиномия мудрости в том состоит, что пути Божьи неисследимы. То есть человек должен исследовать неисследимое и помнить, что то, что он исследует, до конца не исследуется. Вот эта вот антиномия мудрости, она ускользает от Елифаза, ускользает и сама мудрость. А слова своей молитвы, помните, Бог творит великое и неисследимое, он произнес лишь устами. И более того, Елифаз произнес от Бога пророчество, произнес, но не заметил о себе, что пророчествовал. И он вновь возвращается к главному и ошибочному положению своей речи. Ты страдаешь, следовательно, ты согрешил. Ну, здесь отметим, он еще что говорит? Это есть то, что мы слышали. Кстати, письмена были, они упомянуты в книге Иова, мы будем разбирать этот момент. Письмена были, но не было Писания, и мудрые хранили то, что они услышали. Вот Елифаз, он хранитель предания, и его толкователь. И он толкует мудрость применительно к Иову страдающему и ошибается. И последнее, что он сказал в своей речи, блистательная совершенно речь, богатый смыслом и ошибочный. Последнее, что он сказал, познай о себе, по-гречески гноти се ауто, и аналогично в масоретском тексте, познай себя. На память приходит изречение античности гноти сеаутон, познай самого себя. То есть вывод его речи такой, познай себя, в чем ты грешен. Конец первой речи Елифаза. Какие наблюдения мы можем сделать на этой фазе чтения богословского диалога? Книги Иова благочестивые спорят о Боге, и сам Бог разрешит их спор. Иов или Елифаз, кто прав? Спор их таков, что могут быть оба неправы, но не могут быть оба правы. А в житейской мудрости каждый может быть по-своему прав, а в богословии нет. Из осколков истины не возникает истины. Елифаз был благочестивым человеком. Он был богобоязнен, сострадателен. Елифаз имел откровение. Он молился и пророчествовал. Он, говоря о Боге, молясь Богу, лишь в чем-то ошибся. А Господь ему скажет: «Ты не сказал предо мною ничего истинного, как служитель мой Иов. Если бы не ради Иова, я погубил бы тебя». Ты, Господь скажет Елифазу: «Ничего истинного ты не сказал». Вот она мера истины богословского спора. Ошибиться в чем-то одном, и все. Когда человек говорит о Боге, как осторожен он должен быть, когда он богословствует, он в опасности. Если человек ведет благочестивую жизнь, если он был удостоен даров от Бога, пусть бы он не ошибался.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии». Продолжение следует.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть восьмая.
1: 61-й абзац, тоже слово о послушании. «О сын и послушник Господень, не прельщайся духом возношения и возвещай учителю твоему согрешения свои не так, как от иного лица, потому что без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. Обнажай труп твой врачу сему, и не стыдись сказать ему: «Отче, моя язва сия, моя рана сия, она произошла не от иного кого-нибудь, но от моей собственной ленности. Никто не виновен в ней, ни человек, ни злой дух, ни плоть, ни другое что-либо, а только мое нерадение». Вот это слово очень важно запомнить каждому человеку, что, ну, понятно, что все мы произносим исповедь от своего лица, у нас другого трудно представить себе, монашеское такое бывает, традиция, нам-то все-таки трудно такое представить, то есть мы от себя, конечно, исповедуемся, но когда мы исповедуемся, мы должны обвинять только самого себя. У нас всегда, если вы пытались как-то исповедоваться чисто, ну вот было у вас там великим постом такое настроение, как можно вот полнее излить, выдавить из себя яд своих грехов, то вот вы чувствовали такое лукавый как бы помысел, вот сказать: так это ж не я, это ж меня вот бес попутал, это ж искушение такое, это просто вот у меня плоть уже старческая, немощная, поэтому я уже никак не могу. Вот, то есть, батюшка, прости, ну, вы даже опытные, не батюшка, Господи, прости меня, я вот пост великий-то плохо соблюдала, немощная стала, старая, вот так бы хотелось, все не могу, тело говорит: это съешь, вот, это не исповедь, это одно сплошное самооправдание. Ну, кто что говорит про соседку, я уже язык смазолил, говоря, как соседка приходит и заставляет нас осуждать всех подряд. Все это наше нерадение. Вот тут слова Иоанна Лестничника, они должны для вас быть, ну, как бы подкрепленные авторитетом и святого отца, что на самом деле любое самооправдание во время исповеди есть смерть для исповеди. Есть формализация, то есть мы как будто бы исповедуемся, но Бог такой исповеди не принимает. Бог включается, участвует, входит только в ту исповедь, которая совершается самообличением. Ведь исповедание – это как раз и есть вытащить свой гной и признать, что это гной мой, что это зараза моя, что это грех мой. Вот это и есть исповедь. А сказать, что мы совершали простые, плохие поступки, в которых я не виноват, вот, но это как в классическом этом, в классической советской кинокомедии. Вот, все знают. Вот это не, ну, тут люди так делают. Я понимаю, в этом и состоит главная проблема исповеди. Что человек интуитивно хочет спрятаться и оправдать себя перед Богом. Что: Господи, ну ты вот, я понимаю, что я грешник, Господи, но поверь, что я все-таки не настолько плохой, каким я тебе иногда кажусь. Но примерно вот так мы хотим сказать Господу. Мы вот людям так говорим, что ну да, вот, ну да, и вот и творю гадости, ну уж не только гадости я творю, мне кое-что и хорошее есть. Но ведь Бог-то не требует, чтобы мы перед Ним оправдывались. Он знает все, что в нас есть. Он становится рядом, чтобы нас оправдать. Вот Он пришел на исповедь, чтобы нас оправдать. Он – оправдание наше. Мы Его ранами исцелились. Мы Его правдой одеваемся, а не своей. На самом деле, мы вовсе не такие плохие.

понести наши грехи. Он для этого к нам пришел. И нам надлежит только этого не бояться и исповедовать все подробно. Вот мне врачи иногда рассказывают, ну, как самую такую головную, зубную боль свою. Вот придет, говорит, некая женщина в основном, придет и начинает рассказывать о всех своих болячках. От мизинчика до кончика головы все расскажет. Что болит, когда болит, в какое время, что. Вот только бы доктор вылечил. А на исповедь мы так не приходим. Мы не хотим вот, рассказать о всем том больном, что есть в нашей душе. Мы все хотим прикрыть. А прикрывая, мы не даем Богу нас вылечить, нас исцелить. Врачуется только то, что обнажено, показано ему, и в этом обнаженном виновным мы считаем самих себя. Тогда это исповедь. И поэтому надо научиться, готовясь к исповеди, надо научиться, чтобы ну, вот так построить исповедь, чтобы заранее изгнать всякие помыслы, самосожаление и самооправдание, не оправдывать себя. Да даже дальше, вот скажем, в 63-м абзаце, продолжая эту мысль, Иоанн Лисичник говорит, что этому как раз и учит нас бес, чтобы мы всякий раз оправдывали себя, зная, что именно это обесценит нашу исповедь. Как удобно. Ну и хочешь ты иди на исповедь, иди. Рассказывай все, что в голову тебе взбредет, только ты при этом скажи, что бес попутал, или там тело слабое, или соседка опять-таки, или еще кто-нибудь. Вот ты скажи, и ходи на исповедь хоть каждый день. И бесы даже не дрогнут, им все хорошо, и ходишь, ты думаешь, что все нормально. Вот, ты там исповедуешься, причащаешься, думаешь, духовная жизнь идет, а на самом деле тонешь все глубже и глубже в этих страстях, и бесы тебя уже и не трогают. Им надо только внушить мысль, чтобы ты на исповеди себя оправдывал, себя защищал, вместо того, чтобы себя обвинять. И вообще очень помогает этому, покаяние, которое мы совершаем прежде исповеди. У нас ведь обычно как? Вот мы решили, что мы в воскресенье причастимся. Мы решили. Мы знаем, что раз мы решили причаститься, то надо что-то там вроде как попаститься. Но по современным правилам это значит только воскресенье. Ой, эту пятницу. Вот, пятницу мы попастились, в субботу надо идти на исповедь. Вот, но мы пришли на исповедь, ну, накануне там, у кого как, или прямо вот там, на коленочке, сидим, вспоминаем свои грехи. Вот, вспоминаем, вспомнили. Вот, и, конечно, скажем, обычно это вот вспомнили, там начеркались, народу много, не мы одни хотим в воскресенье причаститься. И вот мы подходим к батюшке, и этот список ему вручаем торжественно, как отчет. Вот, даем ему, он иногда даже не читает. Ну, если там вот такое написано, да, когда не читает. Да темно, вот порой там. Вот, он это глазами пробегает, рвет, и прощаю, разрешаю. А исповедь-то где? Где само слова, рассказ, исповедание. Нет. Но нам это же не трудно делать. Нам надо только перечислить. Мы же не можем подробности там изложить, это писать долго. Мы перечисляем даже ведь не поступки. Мы перечисляем наклонности. Посты не соблюдала, гневалась, раздражалась, осуждала, мало молилась. Все. Так если все эти наши листочки сравнить, там все такие пишут. Поэтому

0: Я это знаю, что все пишут. Поэтому мне спокойно. Ничем не лучше, не хуже других. Вот такая же, как все. А главное, все вот вроде исповедь прошла, причастие прошло. Вот, все я сделала правильно, и дальше живем, пока в очередной раз не взбредет мне в голову причаститься. Именно по этой причине ничего не происходит. Ничего. Мы ходим годами, исповедуемся, причащаемся, а сравнить, скажем, с нами десятилетними, 10 лет назад, до того, как мы начали процесс, ничего не изменилось. Какими были, такими и осталось. Вот для того, чтобы этот процесс двинулся с мертвой точки, мы должны начать исповедаться. То есть словом своим говорить, вытаскивать гной собственного сердца. Обнажать собственное сердце, говоря о том, что мы сделали. Опять-таки называя не страсть, они у всех одинаковы, а сам поступок, в котором эта страсть проявилась. Вот. А как это сделать без подготовки? Если мы пришли, почему появились эти записки? Вот, они именно изначально-то ведь их не было, да и люди неграмотные были, как они могли писать? Вот, естественно. Нет, это все даже и не советское время, хотя на излете советского времени это появилось. Но еще вот в середине советской эпохи, скажем, в сталинские времена никто так не делал. Ну, хотя просто потому, что бумажка потом куда попадет. Вот, поэтому, конечно, никто, все словами. Это где-то вот в брежневские времена уже завелось, по разным причинам нам это неинтересно. Вот, когда люди стали писать записки. А у особо это распространилось с 90-х годов. Когда толком люди не знают, что им, собственно говоря, исповедовать, и они стали спрашивать, стали искать, книжки опять-таки стали публиковать. Они просто из этих книжек стали выписывать. Все, что надо, и вот на эту исповедь как бы и приходить, и все это сдавать, свои талмуды, и спокойно совестью идти дальше. А так вот, надо, чтобы вот этот исповедь, механизм исповеди запустился, нужно, чтобы накануне, в эту неделю, когда я хотя бы готовлюсь, я дома бы этот грех предо мною выну. Выну это всегда. Понимаете, да? Грех мой передо мной выну. То есть он всегда грех передо мной. Чтобы вот этот грех-то мой, который я ношу, он стал бы передо мною хотя бы, если уж не всегда, то хотя бы в течение этих дней подготовки к причащению, которое называется говением. Чтобы я хотя бы в эту неделю помнил о своем грехе, нес его перед собой. И плакал бы перед Богом, чтобы Бог меня простил. Вот когда келейная такая работа начнется, то и мы будем искренне плакать: «Господи, прости меня», ведь там же в вечерних молитвах исповедание грехов повседневное есть. И если мы будем эту молитву с вниманием читать и молиться словами этой молитвы, тогда мы узнаем и свой грех, и будем молиться, что Бог грех мне этот простил. Простил. Но мы, у нас такое мировоззрение, вот выработалось в 90-е годы, что молиться-то вообще о прощении греха не надо. Не надо. Главное, что сделать? На бумажке его написать, а батюшка молитву что прочитал. А молиться-то зачем? Да ни к чему. Батюшка прочитает разрешительную молитву, само все простится. Да не получится ничего. Потому что покаяния нет. И вот это внутреннее делание, келейное делание, когда мы, ну хотя бы вот скажем, помолиться словами 50-го псалма. Не протараторить его, а помолиться. Иоанн Кронштадтский так советует делать. Прочитать со вниманием 50-й псалом и говорить: для прощения греха этого достаточно, потому что вы заплачете. А если вы не заплачете, прочитать еще раз. Но со вниманием, чтобы ваше слово, ваш ум вникал в каждое слово молитвенное 50-го псалма, и тогда душа дрогнет, потому что Дух Святый войдет в ваше сердце и согреет его своей благодатью. А мы вот к этому врачеству духовному не прибегаем. Мы им не пользуемся, да что там не пользуемся, мы даже не знаем, что это надо делать. Нам никто об этом не сказал. Нам когда-то в 90-е годы, когда мы стали ходить, сказали, напиши на таблице, на бумажке все, что считаешь нужным, и достаточно тебе. Вот. И мы привыкли, что, по сути дела, все покаяние сводится к перечислению грехов на бумаге. Вот, и там, кто-то где-то хотя бы, скажем, я не знаю, как в городе, но в каких-то поменьше городах, там человека хотя бы заставляют по бумажке прочитать. Вот, что-то словами сказать своим. И вот поскольку этого внутреннего делания нет, то нет и сокрушения. Человек просто перечислил. Отсюда вот это мне впервые священник сказал эти слова. Принесли свои отчеты. Он очень негодовал по этому поводу, потому что все приносили записки, никто не хотел исповедоваться. Вот. Но он сколько ни пытался, люди не могли понять, что он от них хочет. Не могли понять, что вот он требует от них, чтобы они плакали перед Богом, каялись перед Богом. Они приносили свои бумажки, просили, чтобы батюшка их прочитал и разрешил, и все. И никак от них больше ничего при этом как бы и не требовалось. Они так считают. И вот это в конце концов сердце делает каменным, невосприимчивым благодать. И поэтому, хотя мы вроде и приходим к таинству, но сердце-то каменное. И оно участвовать, каменное сердце, участвовать в таинстве не может. Как Серафим Саровский говорит, что благодать-то не может, да и не за что зацепиться. Ничего живого в сердце нет, оно скукожилось. И благодать не входит, земля не обработана. Как это, помните, семя у дороги, да? Вот, у дороги хоть немножко, а у которого на дорогу упало, птицы пришли и поклевали. Ну не может укорениться зерно на дороге. Потому что почвы нет. Вот. И важнейшим как бы элементом исповеди, как он был задуман, и здесь именно об этом говорит Иоанн Лествичник, без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. Невозможно, говорит Иоанн Лествичник, без самопосрамления. То есть у нас есть альтернатива. Я уже говорил об этом в разные годы, по разному поводу. У нас очень просто. Нас всех ждет страшный суд. На этом страшном суде, все наше, что мы сделали, все люди узнают. Понимаете? Вот все, что мы сделали, рано или поздно будет известно всем. Нам дается шанс. Вот ты можешь это объявить вслух всего одного человека. Также перед Богом, но в присутствии всего одного. Не всех толп людей, а всего одного человека. Конечно, это стыдно, но всего один узнает, что ты на самом деле из себя представляешь. И ты переживаешь позор, но тебе все равно его переживать. Хоть так, хоть эдак. Но ты можешь пережить позор в таком преуменьшенном виде, и от того позора тебя избавляют. Но если ты хочешь вообще прожить без опозоренности, то ничего не получится. Ты все, ты можешь исповедоваться как хочешь. Это твои проблемы. Но если ты не опозорил, вот этот позор свой не почувствовал, стыд свой не почувствовал, стыд сделанного тобою греха не почувствовал, почувствуешь там, когда придет страшный суд. Но не избежать тебе этого никуда. И поэтому по мысли Иоанна Лествичника, и мы говорили в прошлый раз, когда там разбойник каялся, смысл именно в том, чтобы человек пережил, испытал как можно больший позор, стыд. Чем стыднее, неприятнее, болезненнее будет исповедь, тем легче человеку будет стоять на страшном суде. И отсюда, по мысли Иоанна Лествичника, очень важная вещь. Человек должен, чтобы привыкнуть к этому, чтобы научиться правильному исповеданию, чтобы научиться переживать. Ведь стыд к чему приводит? Кроме того, что это боль. Он смиряет человека. Он делает его спокойнее. Но скажем, ведь мы все употребляем разные усилия, чтобы произвести на людей благоприятное впечатление. Ну так устроен человек. Он социальное существо. И мы показываем себя, хотя порой очень плохие люди, но показываем себя, по крайней мере, близким с лучшей стороны. Иногда, наоборот, дальним с лучшей стороны. Близкие знают нас, какие мы на самом деле. А вот посторонние мы всегда очень вежливые, деликатные. Но все равно мы как-то играем некую роль, социальную роль. Мы как-то привыкаем вот такой благоприличный вид на себя натягивать. Особенно в храме. Отсюда в храме всегда больше лицемерия, чем в обычной жизни. Потому что мы понимаем, как нужно себя вести в храме, мы так себя и ведем. А на самом деле в нас это все может и не быть. Но у нас так принято. Мы всем улыбаемся, кланяемся, обнимаемся, благоговейно себя ведем. А только из храма вышли и понеслось. Да. Это даже у детей видно. И, собственно, мы к этому и приучаем ведь их невольно, да? Ты в храм пришел, веди себя. Ты в храме находишься, нельзя так делать. И ребенок годам 12 понимает, что есть вещи, которые в храме нельзя делать. А за пределами храма? Можно. Невольно вроде бы, просто стиль поведения, но он понимает, в храме надо лицемерить. То есть он не понимает еще нравственной подоплеки этого, он просто понимает, что в обществе надо вести себя так, а вот на людях так себя вести, а дома можно себя вести иначе. И отсюда такая двоедушие, две траектории поведения проявляются, которые, конечно, портят человека, и особенно ярко именно в церковной среде, потому что здесь требований больше. И все мы такие выставляем определенные личины, чтобы человек видел, что мы вовсе не такие, какие мы знаем себя наедине. Это неизбежно. И позор, переживаемый в присутствии другого человека, он, конечно, нас смиряет. Я раньше читал, давно уже, о публичной исповеди, в смысле, когда в первенствующей церкви человек, который отрекся, присоединялся в церкви и отрекался от своих дел, он должен был произносить публичную исповедь. Отголоском этого осталось наше публичное отречение от сатаны во время таинства крещения. Исповеди уже нет, но мы так солидно плюем ему, кулаком грозим. «Отрекаюсь, говорю, от тебя». Еще не понимаю, от чего отрекаемся, от кого отрекаемся. Громко так говорим это так. Все видят, все слышат, кто присутствует. А раньше это еще сопровождалось публичным покаянием. Человек должен был публично рассказать о своих... как разбойника. То было раньше. Мы читали повесть о разбойнике, как его игумен заставил покаяться. Я, конечно, раньше, когда читал, думал, в нашей церкви это... невозможно, немыслимо, потому что там много разных причин, никак мне это не сделать. Но с годами я понял, что да, конечно, невозможно. Но как бы легче было жить грешнику, если бы он публично всем сказал, кто он такой на самом деле есть. Не пытаясь произвести впечатление, а просто все знали, что он такой. И никто бы не думал о нем ничего, а наоборот бы молились за него там, и ему было бы легче не производить впечатление, а быть просто тем, каким он есть. Грешник и грешник. И буду заботиться о вас, вы будете, может, меня недолюбливать, недопонимать, зато мне не надо перед вами лицемерить. Вы знаете, что я бывший вор, или бывший разбойник, или бывший развратник, или бывший наркоман. Знаете и знаете. Так проще. Жить человеку, он приобретает какое-то заданное смирение, что он не мнит о себе и не пытается произвести впечатление. И его не тянет на какие-нибудь там особые церковные служения, а лишь бы его приняли в эту общину и не выгнали бы из того, чтобы стоять в этом храме и молиться вместе со всеми. Поэтому терпение позора, оно помогает человеку смириться. Но поскольку Бог, он вообще удивительный, как недавно сказал, Бог у нас молодец, один человек сказал. Вот. Так вот, Бог, он все равно ищет способа нас спасти и понимая, что мы исповедоваться как должно уже не можем, не хотим и не можем, подготовиться к достойной исповеди мы не можем, а позор нам претерпеть нужно, то для этого Бог устраивает обстоятельства, чтобы нам этот позор пережить. Ну как его пережить? А чтобы нас, ну можно, конечно, по-больному, когда вдруг неожиданно о наших грехах узнали все. Вот. Но это такое шоковая терапия. Она только редко имеет, пользуется, очень редко бывает. Обычно, если человек скрывает грехи других, то Бог покрывает и его грехи и не обличает их перед всеми, не показывает их всем, если человек не показывает всем немощи своих братьев. Вот когда человек жесток и всех обличает, ну тогда пусть будет готов, что однажды и о его грехах узнают все люди. А тот, который терпит и покрывает немощи ближнего, то и Бог покрывает его немощи. Так вот, но как-то же надо человека спасать. И Бог допускает ситуации, когда человек чувствует некую скорбь, страдание, унижение. Но попросту говоря, когда на него накричали. Приятно, когда кричат. Все совершенно без разницы, кто кричит. Вот, крутой там этот самый мужик там после трех отсидок. Вот, или бабушка Божья дуванчик. Совершенно не важно, человеку неприятно, когда на него кричат. Неприятно, когда его осуждают, когда его укоряют. Даже если батюшка сделает замечание, и то неприятно. Никому это неприятно. Но вот, мы чувствуем, когда нам делают замечание, мы чувствуем вот именно состояние, созвучное позору. Как будто бы нас опозорили, особенно если нас отругали публично. Как будто нас, нашу наготу выставили на показ. Причем совершенно не важно, за дело отругали, не за дело. Но мы чувствуем стыд, стыдно перед людьми, что нас отчитали, как будто мы там ничего не стоящие люди. Но вот если мы это претерпим, то это вменяется нам в правильную исповедь, очищает нас от грехов и преподает нам смирение. И вот по этому поводу в 85-м абзаце 4-го слова Иоанн Лесничник сказал слова, которые, по-видимому, наверное, самые знаменитые слова из всей лестницы. Ну, по крайней мере, чаще всего встречаются. 85-й абзац 4-го слова. «Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, желающего напоить тебя сим врачеством, очищающим от блудной похоти, ибо тогда глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твое. Пей поругание, как воду жизни». Вы только задумайтесь, то есть поругание, как вода жизни. Христос называет воду жизни благодатью Святаго Духа. И Иоанн Лестничник в этом отрывке, он сравнивает по значению ту благодать, которую принес Христос нам, сравнивает ее вот с теми упреками, поношениями, уничижениями, которые мы получаем от близких. Что вот как, скажем, миропомазание дает нам благодать, так и поношение дает нам благодать. Если мы принимаем это молча, терпеливо, Ведь мира очищает наше сердце. И поношение при перетерпеваемой с терпением очищает наше сердце. То есть, по сути дела, если бы мы вот, ну скажем, каким-то чудом смогли бы запомнить эти слова Иоанна Лествичника, ну где-то там их написать там у себя перед глазами, так, чтобы мы могли на молитвенном месте, чтобы мы каждое утро могли вспоминать об этом, что по сути своей поношение людей нам наносимы, замечания нам деланы, это благодать Святаго Духа, преподаваемая для очищения нашего сердца. То мы бы очистились, вот мы бы буквально стяжали бы эту благодать, стяжали бы чистоту, стяжали бы смирение, научились бы как бы само собой и не осуждать, и молитва бы у нас была полноценной, настоящей, полной, если бы научились переносить вот эту неприятность. Я уже говорил в этом году, ссылаясь на слова Силуана Афонского, что вот как он так стал таким святым? В воскресную школу не ходил, духовника нет, книжки читать не умел, Библию не читал, Евангелие не читал, богослужебных текстов не знал, молитвословом не пользовался.
1: Школу только бегину проходил.
0: Человек совершенно вот, ну, крестьянин, университетов не заканчивал, храм на крови не посещал. Да. И тем не менее, придя в монастырь, через 3 месяца он зашел на высоту добродетели. Он приобрел то, что монахи не могли приобрести за 20 лет. Его все спрашивали, ну как так-то ты мог? И вот он в своих писаниях говорит, я с детства научился молиться за всех, кто меня обижал. И видите, какой плод от этого. Мало того, что за это он попал в монастырь и обрел путь спасения, накануне очень страшных событий, ведь практически там буквально успел вскочить на отходящий поезд. Когда он приехал на Афон, застал там устроенную обитель, вот, в самом ее расцвете. И когда начались все потрясения в России, он уже был не в России, он уже был на Афоне. И вот мало того, что он спасся от этой вот круговерти исторических потрясений, он и там в монастыре сразу получил полноту благодати. Только за то, что он с детства научился молиться за обижающих его людей. Ну пусть мы пока не можем молиться, но если мы вот услышим хотя бы слова Иоанна Лествичника и научимся вот таким образом терпеливо переносить любые укоризны от других, считая, что таким образом Бог помогает мне смириться и таким образом преподает мне благодать Святаго Духа, то сердце наше начнет жить Богом. Ну и последний на сегодня, 68-й абзац. «Не восхищайся и не увлекайся повествованиями о безмолвствующих отцах и отшельниках, и не увлекайся вслед их, но даже падая, не отступай от исповедания, ибо в то время наиболее нужен нам врач. Кто с помощью путеводителя приткнул ногу, тот не только приткнулся бы, но без сомнений до смерти разбился бы, если бы ходил без помощи». Мысль в том, ну, прочитая, не читая о том, что высокие вещи говорят отцы, это одно, это уж кому как получится, мне кажется, это очень мудрые слова, но вот о другом, что даже падая, мы не должны перестать обращаться к духовному врачу нашему, то есть тому священнику, которому ходим на исповедь, с исповеданием своих грехов. Даже если он ничего нам пока не советует, может не может, может не хочет, но мы должны не переставая ходить на исповедь. Некоторые думают, ну что, хожу, грешу. Вчера исповедовался, через 3 дня согрешил, опять сходил на исповедь, опять согрешил. Что толку-то, не буду ходить. И вот мысль такая, что на самом-то деле только в таком напряжении пребывания в исповеди, может, надо воздержаться от причащения, если мы не можем побороть грех, но на исповедь все равно нужно ходить. Потому что на исповеди мы претерпеваем смирение, позор. Мы исповедуем свою бессилие побороть страсть и грех. Мы доказываем в присутствии священника, что мы очень любим наш грех. И отсюда нам стыднее в 100 раз. Легко один раз исповедаться и все. А когда из недели в неделю приходишь, исповедуешься с сокрушением в одном и том же, то становится 100 крат стыднее. Так ведь? Но именно этот стыд в конце концов и выжгет ту страсть, которая мучает наше сердце. А без этого смирения ничего не получится. Вот и как бы постоянное горение в этом позорище, пребывание в этом позорище, испытывание непрестанного стыда во время того, что мы исповедуем вновь и вновь один и тот же грех, Бог, видя наше смирение, подаст нам помощь. А если мы перестанем ходить на это позорище, то в конце концов закоснеем в грехе. И вот на эту тему есть интересная притча тоже из древнего патерика. Один послушник приходит к старцу и говорит: «Отче, я больше не буду к тебе приходить». Он говорит: «Почему?» «А что толку? Придешь, вот ты так мудро все говоришь, так говоришь, и мне так все нравится, и я готов вот прям вот все прям сделать, что ты скажешь, а потом возвращаюсь себе в келью, и все по-старому. И сижу, и ничего не делаю, и грешу, и осуждаю, и бестолку все. Приду, опять вроде все хорошо, и послушаю, и послушаю, и послушаю, и все так хорошо, и замечательно, все думаю, жизнь исправлю, больше ничего делать не буду плохого. Только в келью вернусь, опять все по-старому. Вот уже год хожу, что толку-то? Не буду больше ходить, только тебя отягощаю». Он говорит: «Молодец, чадо, мудр ты. Но послушай, что я тебе скажу. Вот помощь мне твоя нужна. Вот возьми сосуд и набери в него меду». Он набрал мед, сосуд полный, вот очень. «Теперь перелей в другой сосуд, в мой». Ну, перелил. «Теперь обратно. Сделай так 10 раз». Он сделал. «А теперь вылей все из своего сосуда в мой сосуд». Вылил. «Ну и что у тебя с сосудом осталось твоим пустым?» «Ну, пустое ночью». «Ну и что? Медом пахнет. Даже полизать можно». Он говорит: «Вот так и тут. Вот, может, ты ничего из того, что я тебе говорю, в душе-то и не удержишь. А благоухание моих слов и благодать Святаго Духа, которую ты слышишь во время бесед со мной, она оставит след в твоей душе. А так бы был просто смердящий горшок». Вот. Это я к чему? Так что и здесь ходить сюда 8-й год, даже при понимании того, что ничего не помню и ничего не знаем, все ж таки полезно. Слова, которые говорятся здесь, Иоанна Лестничника, они аромат свой несут и на душу благоуханием воздействуют.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 4, о блаженном послушании, часть 8, продолжение следует.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Во Христе, в эфире детской передачи «Троицкие колокольчики».
0: У микрофона бабушка Людмила
1: и внучка Даша.
0: Наша сегодняшняя радиопередача посвящается
1: празднику Святой Троицы.
2: Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь. Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь.

0: День сошествия Святого Духа, или праздник Троицы, называется еще Днем Рождения Церкви. А почему его так называют, и что случилось в этот день, вам расскажут юные прихожане храма Святой Троицы села Поддарья.
1: Ваши знакомые троицкие колокольчики.
2: После воскресения Господь Иисус Христос много раз являлся своим ученикам. Ужас и отчаяние, которые они пережили при распятии Господа, сменились радостью и ликованием, когда они узнали, что Господь сильнее самой смерти.
3: На 40-й день по воскресении Иисуса Христа его ученики собрались в одном доме. Господь явился им и беседовал с ними, говоря: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
2: Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет им помощь Святого Духа. Беседуя с ними, он вывел их из города на гору Елеонскую.
3: Там, подняв руки, Господь благословил учеников, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако осенило его и скрыло из вида.
2: Долго стояли апостолы, взирая на небо, и думали при этом: «Что будет теперь с нами, когда Господь наш вознесся на небо? Как мы будем жить без Него?» Они готовы были плакать от печали, что разлучились со своим любимым учителем.
3: Вдруг они увидели двух ангелов, которые явились к ним с неба в белых одеждах. Ангелы обратились к апостолам со следующими словами: «Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который вознесся от вас на небо, когда придет время, вернется таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
2: Апостолы поклонились землю вознесшемуся Господу. Потом они с радостью вернулись в Иерусалим, хваляя и благословляя Бога.

0: Прошло 10 дней после вознесения Господа. Апостолы вместе с Божьей Матерью собрались в одной горнице в Иерусалиме и молились.
1: Вдруг сделался шум с неба, как бы от сильного ветра. Этот шум наполнял весь дом, а над каждым апостолом появился огонь в виде языка.
0: Так сошел на них Дух Святый, укрепил их души силою Божией и даровал им способность говорить на разных языках, которых они дотоле не знали.
1: Услышав шум, толпа народа собралась около дома, где были ученики Иисуса, и все стали удивляться, как простые рыбаки вдруг заговорили на разных языках.
0: Некоторые стали удивляться и говорить, что они напились вина и пьяны, но апостол Петр вышел и объяснил народу это чудо, сказав, что Иисус Христос, распятый иудеями, воскрес из мертвых, и что на учеников его сошел Дух Святый.
1: Люди стали спрашивать у апостолов, что же нам теперь делать? Петр же сказал им: покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов.
0: В этот день в церкви присоединилось около 3000 человек.

0: произошло величайшее на земле событие – сошествие Духа Святого, который с тех пор уже неотступно и всегда пребывает в Церкви Христовой. Но знайте, что празднование Дня Святой Троицы или Пятидесятницы – это не только воспоминание прошлого, хотя и великого события. Нет, в этот день бывает особое, обильнейшее пребывание Святого Духа в Церкви и осенение Его благодатью всех тех, кто в этот день в молитве и молении, подобно апостолам, пребывает в Храме Божием. На праздничном богослужении этого дня с великим трепетом и торжеством впервые после 50-дневного перерыва единодушно вся Церковь воспевает единым сердцем молитву
1: «Царю Небесный».
0: И снова, как в древности, Святой Дух приходит, наполняет наши сердца радостью и теплом жизни вечной. И если в эти святые минуты чувствуем в своих сердцах любовь и ласку ко всем людям, ко всему Божьему миру, то и мы, подобно святым апостолам, получили святые дары Духа,
1: главный из которых – дар любви.
0: В этом даре содержатся все другие дары Божии. И этот дар все превосходит, все объемлет и дает нам сердцем почувствовать главное.
1: Бог есть любовь.
0: И в этом тайна Святой Троицы, тайна того, как Бог один и три.
1: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Тайна, которую понять умом невозможно, а только любящим и верующим сердцем.
2: Когда блаженный Августин писал книгу о Святой Троице, то он никак не мог постигнуть великую тайну. Тогда он вышел к морю. Там он увидел мальчика, который ложкой черпал воду из моря и выливал ее в ямку. «Что ты делаешь?» – спросил блаженный Августин.
3: «Хочу вычерпать море и вместить его в ямку», – ответил мальчик.
2: «Но это невозможно», – сказал Августин. На это мальчик ему ответил.
3: «Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в свою книгу».
1: Великая тайна кроется в иконе Святая Троица. Идет от нее благодать, а тайну не разгадать.

0: На Троицу наши храмы и дома мы украшаем зелеными ветками берез,
1: устилаем пол травой и цветами.
0: И всю службу стоим, держа ветви и цветы в руках.
1: Это напоминает нам о том, что Бог дает жизнь всему живому.
2: На Троицын день есть обычай прекрасный с цветами во храм приходить. Как много в нем силы и кроткой, и властной застывшее сердце смягчить. И юность, и старость молитвой прилежной все молят Творца красоты, и дышат в руках у них свежестью нежной, и льют ароматы цветы.
0: Так стояли в храмах на Троицу христиане с древнейших времен.

0: от Духа Святого все расцветает и оживает в мире.
1: И цветы, и деревья, и души человеческие. Без Бога нет жизни.
0: И зеленые ветви, трава, цветы – символы красоты жизни, которую сотворил Бог.
1: Живоначальная Троица.
2: Дожидаются березы белоснежные, на коре застыв росятся слезы нежные. Сломим ветки и в пучки завяжем тесные. Пахнет горечью прохладную, древесную. Уберем весь дом наш листьями душистыми и травою, и цветами золотистыми. На траве, в цветах и с веткою зеленую встретим Троицу пред ветхую иконою. И помянем мы в молитве травы нежные, желтоцветы и березы белоснежные.

0: Богу Сыну мы молимся Иисусовой молитвой.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
0: Эта молитва непрестанно должна звучать в наших сердцах. Всякое делание мы предваряем молитвой, обращенной к Богу Духу Святому.

0: Есть и молитвы, в которых мы обращаемся ко всем трем лицам единого Бога.
1: Слова ее ярче, чем солнце лучи, дороже, чем в голод хлеба краюха. Послушайте все, как она звучит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, прости, исцели немощь нашу, имя Твоего ради.
0: На Святой Руси особенно полюбили праздник Святой Троицы со времен преподобного игумена земли русской
1: Сергия Радонежского.
0: В то время терзали Русь татары, междоусобицы довершали разруху. Страх за жизнь порождал злобу и клевету, зависть и предательство. Грехи иссушали душу народа. Как бороться со злом? Как восстановить единство?
1: Начинать надо с себя.
0: Преподобный Сергий учил:
2: братья, любовь имейте между собою. Если ближнего, которого видим, не любим, как можем любить Бога, которого не видим? Добротой, терпимостью, любовью скрепляйте семью. А любовь и согласие в семье дадут начало любви в княжестве, в государстве. Да и все едино будут, как Бог един в триех лицах.
0: Потому и посвятил преподобный свою обитель, а вместе с ней и всю нашу землю Пресвятой Троице, с тем, чтобы мы всегда черпали силы из этого источника неоскудевающей любви. И верный ученик Сергия Радонежского, святой иконописец Андрей Рублев, написал бессмертный образец православного мировоззрения.
1: Икона Святой Троицы.
0: И сколько рассеялось по просторам нашей отчизны церквей, посвященных великому празднику, сколько чудных и красивых обычаев родилось в народе вокруг этого дня.
1: Сколько песен и стихов сложилось.

0: Для нашего храма праздник Святой Троицы особый.
1: Это наш престольный праздник.
0: Так как храм наш освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. И хотя храм построен совсем недавно, еще и года не прошло, как в нем отслужили первую литургию, все же история храма древняя. Дело в том, что в селе Подырии посвящен во имя Святой Живоначальной Троицы. И хотя храм построен совсем недавно, еще и года не прошло, как в нем отслужили первую литургию, все же история храма древняя. Дело в том, что в селе Подырии Троицкую церковь поставили еще в 1700

Ты там исповедуешься, причащаешься, думаешь, духовная жизнь идет, а на самом деле тонешь все глубже и глубже в этих страстях, и бесы тебя уже и не трогают. Им надо только внушить мысль, чтобы ты на исповеди себя оправдывал, себя защищал, вместо того, чтобы себя обвинять. И вообще очень помогает этому, покаяние, которое мы совершаем прежде исповеди. У нас ведь обычно как? Вот мы решили, что мы в воскресенье причастимся. Мы решили. Мы знаем, что раз мы решили причаститься, то надо что-то там вроде как попоститься. Ну, по современным правилам это значит только воскресенье. Ой, эту пятницу. Вот, пятницу мы попостились, в субботу надо идти на исповедь. Вот, но мы пришли на исповедь, ну, накануне там, у кого как, или прямо вот там, на коленочке, сидим, вспоминаем свои грехи. Вот, вспоминаем, вспомнили. Вот, и, конечно, скажем, обычно это вот вспомнили, там, начеркались, народу много, не мы одни хотим в воскресенье причаститься. И вот мы подходим к батюшке, и этот список ему вручаем торжественно, как отчет. Вот, даем ему, он иногда даже не читает. Ну, если там вот такое написано, да, когда ему читает. Да темно, вот порой там. Вот, он это глазами пробегает, рвет, и прощаю, разрешаю. А исповедь-то где? Где, где само слова, рассказ, исповедание? Нет. Но нам это же не трудно делать. Нам надо только перечислить. Мы же не можем подробности там изложить это, писать долго. Мы перечисляем даже ведь не поступки. Мы перечисляем наклонности. Посты не соблюдала, гневалась, раздражалась, осуждала, мало молилась. Все. Так если все эти наши листочки сравнить, там все такие пишут. Поэтому я это знаю, что все пишут. Поэтому мне спокойно. Ничем не лучше, не хуже других. Вот такая же, как все. А главное, все, вот вроде исповедь прошла, причастие прошло. Вот, все я сделала правильно. И дальше живем, пока в очередной раз не взбредет мне в голову причаститься. Именно по этой причине ничего не происходит. Ничего. Мы ходим годами, исповедуемся, причащаемся. А сравнить, скажем, с нами десятилетними, 10 лет назад, до того, как мы начали этот процесс, ничего не изменилось. Какими были, такими и остались. Вот для того, чтобы этот процесс двинулся с мертвой точки, мы должны начать исповедаться. То есть словом своим говорить, вытаскивать гной собственного сердца, обнажать собственное сердце, говоря о том, что мы сделали, опять-таки называя не страсть, они у всех одинаковы, а сам поступок, в котором эта страсть проявилась. Вот. А как это сделать без подготовки? Если мы пришли, почему появились эти записки? Вот, они именно, изначально-то ведь их не было, да и люди неграмотные были, как они могли писать. Вот, естественно. Нет, это все, даже и не советское время, хотя на излете советского времени это появилось. Но еще вот в середине советской эпохи, скажем, в сталинские времена никто так не делал. Ну, хотя просто потому, что бумажка потом куда попадет. Вот, поэтому, конечно, никто, все словами. Это где-то вот в брежневские времена уже завелось. По разным причинам нам это неинтересно. Вот когда люди стали писать записки. А особо это распространилось с 90-х годов. Когда толком люди не знают, что им, собственно говоря, исповедовать. И они стали спрашивать, стали искать. Книжки опять-таки стали публиковать. Они просто из этих книжек стали выписывать все, что надо. И вот на эту исповедь как бы и приходить, и все это сдавать, свои талмуды. И спокойно совестью идти дальше. А так вот... Надо, чтобы вот этот
исповедь, механизм исповеди запустился,

0: Нужно, чтобы накануне, в эту неделю, когда я хотя бы готовлюсь, я дома бы этот грех предо мною вынул. Вынул это всегда. Понимаете, да? Грех мой передо мною вынул. То есть он всегда грех передо мной. Чтобы вот этот грех-то мой, который я ношу, он стал бы передо мною хотя бы, если уж не всегда, то хотя бы в течение этих дней подготовки к причащению, которое называется говением, чтобы я хотя бы в эту неделю помнил о своем грехе, нес его перед собой и плакал бы перед Богом, чтобы Бог меня простил. Вот когда келейная такая работа начнется, то и мы будем искренне плакать: «Господи, прости меня», ведь там же в вечерних молитвах исповедание грехов повседневное есть. И если мы будем эту молитву с вниманием читать и молиться словами этой молитвы, тогда мы узнаем и свой грех, и будем молиться, чтобы Бог грех мне этот простил. Простил. Но мы, у нас такое мировоззрение вот выработалось в 90-е годы, что молиться-то вообще о прощении греха не надо. Не надо. Главное, что сделать? На бумажке его написать, а батюшка молитву что прочитал. А молиться-то зачем? Да ни к чему. Батюшка прочитает разрешительную молитву, само все простится. Да не получится ничего. Потому что покаяния нет. И вот это внутреннее делание, келейное делание, когда мы, ну хотя бы вот скажем, помолиться словами 50-го псалма. Не протараторить его, а помолиться. Иоанн Кронштадтский так советует делать. Прочитать со вниманием 50-й псалом и говорить: для прощения греха этого достаточно, потому что вы заплачете. А если вы не заплачете, прочитать еще раз. Но со вниманием, чтобы ваше слово, ваш ум вникал в каждое слово молитвенное 50-го псалма, и тогда душа дрогнет, потому что Дух Святый войдет в ваше сердце и согреет его своей благодатью. А мы вот к этому врачеству духовному не прибегаем. Мы им не пользуемся. Да что там не пользуемся? Мы даже не знаем, что это надо делать. Нам никто об этом не сказал. Нам когда-то в 90-е годы, когда мы стали ходить, сказали: а, напиши на таблице, на бумажке все, что считаешь нужным, и достаточно тебе. Вот, и мы привыкли, что, по сути дела, все покаяние сводится к перечислению грехов на бумаге. Вот, и там, ну, кто-то где-то хотя бы, скажем, я не знаю, как в городе, но в каких-то поменьше городах, там человека хотя бы заставляют по бумажке прочитать. Вот, хоть что-то словами сказать своим. И вот поскольку этого внутреннего делания нет, то нет и сокрушения. Человек просто перечислил. Отсюда вот это мне впервые священник сказал эти слова. Принесли свои отчеты. Он очень негодовал по этому поводу, потому что все приносили записки, никто не хотел исповедоваться. Вот. Но он сколько ни пытался, люди не могли понять, что он от них хочет. Не могли понять, что вот он требует от них, чтобы они плакали перед Богом, каялись перед Богом. Они приносили свои бумажки, просили, чтобы батюшка их прочитал и разрешил, и все. И никак, от них больше ничего при этом как бы и не требовалось. Они так считают. И вот это в конце концов сердце делает каменным, невосприимчивым благодать, и поэтому, хотя мы вроде и приходим к таинству, но сердце-то каменное, и оно участвовать, каменное сердце, участвовать в таинстве не может, как Серафим Саровский говорит, что благодать-то не может, да и не за что зацепиться. Ничего живого в сердце нет, оно скукожилось, и благодать не входит, земля не обработана. Как это, помните, семя у дороги, да? Вот. У дороги хоть немножко, а у которого на дорогу упало, птицы пришли и поклевали. Ну не может укорениться зерно на дороге. Потому что почвы нет. Вот. И важнейшим как бы элементом исповеди, как он был задуман, и здесь именно об этом говорит Иоанн Лествичник, без самопосрамления невозможно избавиться от вечного стыда. Невозможно, говорит Иоанн Лествич, без самопосрамления. То есть у нас есть альтернатива, я уже говорил об этом в разные годы, по разному поводу. У нас очень просто. Нас всех ждет страшный суд. На этом страшном суде, все наше, что мы сделали, все люди узнают. Понимаете? Вот все, что мы сделали, рано или поздно будет известно всем. Нам дается шанс. Вот ты можешь это объявить вслух всего одного человека. Также перед Богом, но в присутствии всего одного. Не всех толп людей, а всего одного человека. Конечно, это стыдно, но всего один узнает, что ты на самом деле из себя представляешь. И ты переживаешь позор, но тебе все равно его переживать. Хоть так, хоть эдак. Но ты можешь пережить позор в таком преуменьшенном виде, и от того позора тебя избавляют. Но если ты хочешь вообще прожить без опозоренности, то ничего не получится. Ты все, ты можешь исповедоваться как хочешь. Это твои проблемы. Но если ты не опозорил, вот этот позор свой не почувствовал, стыд свой не почувствовал, стыд сделанного тобою греха не почувствовал, ну почувствуешь там, когда придет страшный суд. Но не избежать тебе этого никуда. И поэтому по мысли Иоанна Лесенщика, и мы говорили в прошлый раз, когда там разбойник каялся, смысл именно в том, чтобы человек пережил, испытал как можно больший позор, стыд. Чем стыднее, неприятнее, болезненнее будет исповедь, тем легче человеку будет стоять на страшном суде. И отсюда, по мысли Иоанна Лесенщика, очень важная вещь. Человек должен, чтобы привыкнуть к этому, чтобы научиться правильному исповеданию, чтобы научиться переживать. Ведь стыд к чему приводит? Кроме того, что это боль. Он смиряет человека. Он делает его спокойнее. Ведь мы все употребляем разные усилия, чтобы произвести на людей благоприятное впечатление. Ну так устроен человек. Он социальное существо. И мы показываем себя, хотя порой очень плохие люди, но показываем себя, по крайней мере, близким с лучшей стороны. Иногда наоборот, дальним с лучшей стороны. Близкие знают нас, какие мы на самом деле. А вот посторонние мы всегда очень вежливые, деликатные. Но все равно мы как-то играем некую роль, социальную роль. Мы как-то привыкаем такой благоприличный вид на себя натягивать. Особенно в храме. Отсюда в храме всегда больше лицемерия, чем в обычной жизни. Потому что мы понимаем, как нужно себя вести в храме. Мы так себя и ведем. А на самом деле в нас это все может и не быть. Но у нас так принято. Мы всем улыбаемся, кланяемся, обнимаемся, благоговейно себя ведем. А только из храма вышли и понеслось. Да. Это даже у детей видно. И, собственно, мы к этому и приучаем ведь их невольно, да? Ты в храм пришел, веди себя. Ты в храме находишься, нельзя так делать. И ребенок годам 12 понимает, что есть вещи, которые в храме нельзя делать. А за пределами храма? Можно. Невольно вроде бы, просто стиль поведения. Но он понимает, в храме надо лицемерить. Он не понимает еще нравственной подоплеки этого. Он просто понимает, что в обществе надо вести себя так, а вот на людях так себя вести. Дома можно себя вести иначе. И отсюда такая двоедушие. Две траектории поведения проявляются, которые, портят человека. И особенно ярко именно в церковной среде. Потому что здесь требований больше. И все мы такие выставляем определенные личины, чтобы человек видел, что мы вовсе не такие, какие мы знаем себя наедине. Это неизбежно. И позор, переживаемый в присутствии другого человека, он, конечно, нас смиряет. Я вот раньше читал давно уже о публичной исповеди, ну, в смысле, когда в первенствующей церкви человек, который отрекся, ну, то есть присоединялся в церкви и отрекался от своих дел, он должен был произносить публичную исповедь. Ну, примерно вот отголоском этого осталось наше публичное отречение от сатаны во время таинства крещения. Исповеди уже нет, но мы так, так солидно плюем ему, кулаком грозим. Отрекаюсь, говорю, от тебя. Вот, еще не понимаю, от чего отрекаемся, от кого отрекаемся. Ну, громко так говорим это так. Вот все видят, все слышат, кто присутствует. Вот. А раньше это еще сопровождалось публичным покаянием. Человек должен был публично рассказать о своих, ну, как про разбойника, вот то было раньше. Мы читали повесть о разбойнике, как его игумен заставил покаяться. Я, конечно, раньше, когда читал, думал, не, в нашей церкви это невозможно, немыслимо, потому что там, ну, много разных причин, никак мне это не сделать. Но вот с годами я понял, что да, конечно, невозможно. Но как бы легче было жить грешнику, вот если бы он публично всем сказал, кто он такой на самом деле есть. Не пытаясь произвести впечатление, а просто вот все знали, что он такой. И никто бы не думал о нем ничего, а наоборот бы молились за него там, и ему было бы легче не производить впечатление, а быть просто тем, каким он есть. Грешник и грешник. Вот, и буду заботиться о вас, да, вы будете, может, меня недолюбливать, недопонимать. Вот, зато мне не надо перед вами лицемерить. Вы знаете, что я бывший вор, или бывший разбойник, или бывший развратник, или бывший наркоман. Знаете и знаете. Вот так проще жить человеку, вот он приобретает какое-то заданное смирение, что он не мнит о себе и не пытается произвести впечатление. И его не тянет на какие-нибудь там особые церковные служения, а лишь бы его приняли в эту общину и не выгнали бы из того, чтобы стоять в этом храме и молиться вместе со всеми. Вот поэтому терпение вот позора, оно помогает человеку смириться. Но поскольку Бог, он вообще удивительный, как недавно сказал, Бог у нас молодец, один человек сказал. Вот. Так вот, Бог, Он все равно ищет способа нас спасти, и понимая, что мы исповедоваться как должно уже не можем, не хотим и не можем, подготовиться к достойной исповеди мы не можем, а позор нам претерпеть нужно, то для этого Бог устраивает обстоятельства, чтобы нам этот позор пережить. Ну, как его пережить? А чтобы нас, ну, можно, конечно, по-больному, когда вдруг неожиданно о наших грехах узнали все. Вот. Но это такое шоковая терапия. Она только редко имеет, пользуется, очень редко бывает. Обычно, если человек скрывает грехи других, то Бог покрывает и его грехи, и не обличает их перед всеми, не показывает их всем, если человек не показывает всем немощи своих братьев. Вот когда человек жесток и всех обличает, ну тогда пусть будет готов, что однажды и о его грехах узнают все люди. А тот, который терпит и покрывает немощи ближнего, то и Бог покрывает его немощи. Так вот, но как-то же надо человека спасать. И Бог допускает ситуации, когда человек чувствует некую скорбь, страдание, унижение. Но попросту говоря, когда на него накричали. Приятно, когда кричат. Причем совершенно без разницы, кто кричит. Вот, крутой там этот самый мужик там после трех отсидок. Вот, или бабушка Божья дуванчик. Совершенно не важно, человеку неприятно, когда на него кричат. Неприятно, когда его осуждают, когда его укоряют. Даже если батюшка сделает замечание, И то неприятно. Никому это неприятно. Но вот мы чувствуем, когда нам делают замечания, мы чувствуем вот именно состояние, созвучное позору. Как будто бы нас опозорили, особенно если нас отругали публично. Как будто нас, нашу наготу выставили на показ. Причем совершенно не важно, за дело отругали, не за дело. Но мы чувствуем стыд, стыдно перед людьми, что нас отчитали, как будто мы там ничего не стоящие люди. Но вот если мы это претерпим, то это вменяется нам в правильную исповедь, очищает нас от грехов и преподает нам смирение. И вот по этому поводу в 85-м абзаце 4-го слова Иоанн Лесничник сказал слова, которые, по-видимому, наверное, самые знаменитые слова из всей лестницы. Ну, по крайней мере, чаще всего встречаются. 85-й абзац 4-го слова. «Усердно пей поругание, как воду жизни, от всякого человека, желающим напоить тебя сим врачеством, очищающим от блудной похоти, ибо тогда глубокая чистота воссияет в душе твоей, и свет Божий не оскудеет в сердце твое. Пей поругание, как воду жизни». Вы только задумайтесь, то есть поругание, как вода жизни. Христос называет воду жизни благодатью Святаго Духа. И Иоанн Лестничник в этом отрывке, он сравнивает по значению ту благодать, которую принес Христос нам, сравнивает ее вот с теми упреками, поношениями, уничижениями, которые мы получаем от близких. Что вот как, скажем, миропомазание дает нам благодать, так и поношение дает нам благодать. Если мы принимаем это молча, терпеливо. Ведь мира очищает наше сердце. И поношение, перетерпеваемое с терпением, очищает наше сердце. То есть, по сути дела, если бы мы вот, ну скажем, каким-то чудом смогли бы запомнить эти слова Иоанна Лестничника, ну где-то там их написать там у себя перед глазами, так, чтобы мы могли на молитвенном месте, чтобы мы каждое утро могли вспоминать об этом, что по сути своей поношение людей нам наносимы, замечания нам деланы, это благодать Святаго Духа, преподаваемая для очищения нашего сердца. То мы бы очистились, вот мы бы буквально стяжали бы эту благодать, стяжали бы чистоту, стяжали бы смирение, научились бы как бы само собой и не осуждать, и молитва бы у нас была полноценный, настоящий, полный, если бы научились переносить вот эту неприятность. Я уже говорил в этом году, ссылаясь на слова Силуана Афонского, что вот как он так стал таким святым? В воскресную школу не ходил, духовника нет, книжки читать не умел, Библию не читал, Евангелие не читал, богослужебных текстов не знал, молитвословом не пользовался. Человек совершенно, вот, ну, крестьянин. Университетов не заканчивал, храм на крови не посещал. Да. И тем не менее, придя в монастырь, через 3 месяца он зашел на высоту добродетели. Он приобрел то, что монахи не могли приобрести за 20 лет. Его все спрашивали, ну как так-то ты мог? И вот он в своих писаниях говорит, я с детства научился молиться за всех, кто меня обижает. И видите, какой плод от этого. Мало того, что за это он попал в монастырь и обрел путь спасения, накануне очень страшных событий, ведь практически там буквально успел вскочить на отходящий поезд. Когда он приехал на Афон, застал там устроенную обитель, вот, в самом ее расцвете. И когда начались все потрясения в России, он уже был не в России, он уже был на Афоне. И вот мало того, что он спасся от этой вот круговерти исторических потрясений, он и там в монастыре сразу получил полноту благодати только за то, что он с детства научился молиться за обижающих его людей. Ну пусть мы пока не можем молиться, но если мы вот услышим хотя бы слова Иоанна Лестничника и научимся вот таким образом терпеливо переносить любые укоризны от других, считая, что таким образом Бог помогает мне смириться и таким образом преподает мне благодать Святаго Духа, то сердце наше начнет жить Богом. Ну и последнее на сегодня, 68-й абзац. «Не восхищайся и не увлекайся повествованиями о безмолвствующих отцах и отшельниках, и не увлекайся вслед их, но даже падая, не отступай от исповедания, ибо в то время наиболее нужен нам врач. Кто с помощью путеводителя приткнул ногу, тот не только приткнулся бы, но без сомнений до смерти разбился бы, если бы ходил без помощи». Мысль в том, ну, прочитая, не читая о том, что высокие вещи говорят отцы, это одно, это уж кому как получится, мне кажется, это очень мудрые слова, но вот о другом, что даже падая, мы не должны перестать обращаться к духовному врачу нашему, то есть тому священнику, которому ходим на исповедь, с исповеданием своих грехов. Даже если он ничего нам пока не советует, может не может, может не хочет, но мы должны не переставая ходить на исповедь. Некоторые думают, ну что, хожу, грешу. Вчера исповедовался, через 3 дня согрешил, опять сходил на исповедь, опять согрешил. Что толку-то, не буду ходить. И вот мысль такая, что на самом-то деле только в таком напряжении пребывания в исповеди, может, надо воздержаться от причащения, если мы не можем побороть грех, но на исповедь все равно нужно ходить. Потому что на исповеди мы претерпеваем смирение, позор. Мы исповедуем свое бессилие побороть страсть и грех. Мы доказываем в присутствии священника, что мы очень любим наш грех. И отсюда нам стыднее в 100 раз. Легко один раз исповедоваться и все. А когда из недели в неделю приходишь, исповедуешься с сокрушением в одном и том же, то становится 100 крат стыднее. Так ведь? Но именно этот стыд в конце концов и выжгет ту страсть, которая мучает наше сердце. А без этого смирения ничего не получится. Вот и как бы постоянное горение в этом позорище, пребывание в этом позорище, испытывание непрестанного стыда во время того, что мы исповедуем вновь и вновь один и тот же грех, Бог, видя наше смирение, подаст нам помощь. А если мы перестанем ходить на это позорище, то в конце концов закоснеем в грехе. И вот на эту тему есть интересная притча тоже из древнего патерика. Один послушник приходит к старцу и говорит: «Отче, я больше не буду к тебе приходить». Он говорит: «Почему?» «А что толку? Придешь, вот ты так мудро все говоришь, так говоришь, и мне так все нравится, и я готов вот прям вот все прям сделать, что ты скажешь. А потом возвращаюсь себе в келью, и все по-старому. И сижу, и ничего не делаю, и грешу, и осуждаю, и бестолку все. Приду опять, вроде все хорошо, и послушаю, и послушаю, и послушаю. И все так хорошо, и замечательно, все думаю, жизнь исправлю, больше ничего делать не буду плохого. Только в келью вернусь, опять все по-старому. Вот уже год хожу, что толку-то? Не буду больше ходить, только тебя отягощу. Он говорит, молодец, чадо, мудр ты. Но послушай, что я тебе скажу. Вот помощь мне твоя нужна. Вот возьми сосуд и набери в него меду. Он набрал мед, сосуд полный, вот отче. Теперь перелей в другой сосуд, в мой. Ну, перелил. Теперь обратно. Сделай так 10 раз. Он сделал. А теперь вылей все из своего сосуда в мой сосуд. Вылил. Ну и что у тебя с сосудом осталось, твоим пустым? Ну, пустое ночью. Ну и что? Медом пахнет. Даже полизать можно. Он говорит, вот так и тут. Вот, может, ты ничего из того, что я тебе говорю, в душе-то и не удержишь. А благоухание моих слов и благодать Святаго Духа, которую ты слышишь во время бесед со мной, она оставит след в твоей душе. А так бы был просто смердящий горшок. Вот. Это я к чему? Так что и здесь ходить сюда восьмой год, даже при понимании того, что ничего не помним и ничего не знаем, все ж таки полезно. Слова, которые говорятся здесь, Иоанна Лестничника, они аромат свой несут и на душу благоуханием воздействуют.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово четвертое, о блаженном послушании, часть восьмая, продолжение следует.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Во Христе в эфире детской передачи «Троицкие колокольчики».
0: У микрофона бабушка Людмила
1: и внучка Даша.
0: Наша сегодняшняя радиопередача посвящается
1: празднику Святой Троицы.
2: Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь. Распахнулось небо, трудится звонарь, из глубин сердечных просится тропарь. Милая Россия, и над ней средь бурь Божьего покрова тихая лазурь.

0: День сошествия Святого Духа, или праздник Троицы, называется еще днем рождения Церкви. А почему его так называют и что случилось в этот день, вам расскажут юные прихожане храма Святой Троицы села Поддарья.
1: Ваши знакомые троицкие колокольчики.
2: После воскресения Господь Иисус Христос много раз являлся своим ученикам. Ужас и отчаяние, которые они пережили при распятии Господа, сменились радостью и ликованием, когда они узнали, что Господь сильнее самой смерти.
3: На 40-й день по воскресении Иисуса Христа его ученики собрались в одном доме. Господь явился им и беседовал с ними, говоря: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет».
2: Потом Спаситель сказал ученикам, что скоро пошлет им в помощь Святого Духа. Беседуя с ними, он вывел их из города на гору Елеонскую.
3: Там, подняв руки, Господь благословил учеников, и когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И скоро облако осенило его и скрыло из вида.
2: Долго стояли апостолы, взирая на небо, и думали при этом: что будет теперь с нами, когда Господь наш вознесся на небо? Как мы будем жить без Него? Они готовы были плакать от печали, что разлучились со своим любимым учителем.
3: Вдруг они увидели двух ангелов, которые явились к ним с неба в белых одеждах. Ангелы обратились к апостолам со следующими словами: «Что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который вознесся от вас на небо, когда придет время, вернется таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».
2: Апостолы поклонились землю вознесшемуся Господу. Потом они с радостью вернулись в Иерусалим, хваляя и благословляя Бога.

0: Прошло 10 дней после Вознесения Господа. Апостолы вместе с Божьей Матерью собрались в одной горнице в Иерусалиме и молились.
1: Вдруг сделался шум с неба, как бы от сильного ветра. Этот шум наполнял весь дом, а над каждым апостолом появился огонь в виде языка.
0: Так сошел на них Дух Святый, укрепил их души силою Божией и даровал им способность говорить на разных языках, которых они дотоле не знали.
1: Услышав шум, толпа народа собралась около дома, где были ученики Иисуса, и все стали удивляться, как простые рыбаки вдруг заговорили на разных языках.
0: Некоторые стали удивляться и говорить, что они напились вина и пьяны, но апостол Петр вышел и объяснил народу это чудо, сказав, что Иисус Христос, распятый иудеями, воскрес из мертвых, и что на учеников его сошел Дух Святый.
1: Люди стали спрашивать о апостолах, что же нам теперь делать? Петр же сказал им: покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов.
0: В этот день в церкви присоединилось около 3000 человек.

0: произошло величайшее на земле событие – сошествие Духа Святого, который с тех пор уже неотступно и всегда пребывает в Церкви Христовой. Но знайте, что празднование Дня Святой Троицы или Пятидесятницы – это не только воспоминание прошлого, хотя и великого события. Нет, в этот день бывает особое, обильнейшее пребывание Святого Духа в Церкви и осенение Его благодатью всех тех, кто в этот день в молитве и молении, подобно апостолам, пребывает в Храме Божием. На праздничном богослужении этого дня с великим трепетом и торжеством впервые после 50-дневного перерыва единодушно вся Церковь воспевает единым сердцем молитву
1: «Царю Небесный».
0: И снова, как в древности, Святой Дух приходит, наполняет наши сердца радостью и теплом жизни вечной. И если в эти святые минуты чувствуем в своих сердцах любовь и ласку ко всем людям, ко всему Божьему миру, то и мы, подобно святым апостолам, получили святые дары Духа,
1: главный из которых – дар любви.
0: В этом даре содержатся все другие дары Божии, и этот дар все превосходит, все объемлет и дает нам сердцем почувствовать главное
1: – Бог есть любовь.
0: И в этом тайна Святой Троицы, тайна того, как Бог один и три.
1: Отец, Сын и Святой Дух.
0: Тайна, которую понять умом невозможно, а только любящим и верующим сердцем.
2: Когда блаженный Августин писал книгу о Святой Троице, то он никак не мог постигнуть великую тайну. Тогда он вышел к морю. Там он увидел мальчика, который ложкой черпал воду из моря и выливал ее в ямку. «Что ты делаешь?» – спросил блаженный Августин.
3: «Хочу вычерпать море и вместить его в ямку», – ответил мальчик.
2: «Но это невозможно», – сказал Августин. На это мальчик ему ответил.
3: «Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в свою книгу».
1: «Великая тайна кроется в иконе Святая Троица. Идет от нее благодать, а тайну не разгадать».

0: На Троицу наши храмы и дома мы украшаем зелеными ветками берез.
1: Устилаем пол травой и цветами.
0: И всю службу стоим, держа ветви и цветы в руках.
1: Это напоминает нам о том, что Бог дает жизнь всему живому.
2: На Троицын день есть обычай прекрасный с цветами во храм приходить. Как много в нем силы и кроткой, и властной застывшее сердце смягчить. И юность, и старость молитвой прилежной все молят Творца красоты и дышат в руках у них свежестью нежной и льют ароматы цветы.
0: Так стояли в храмах на Троицу христиане с древнейших времен.

0: от Духа Святого все расцветает и оживает в мире.
1: И цветы, и деревья, и души человеческие. Без Бога нет жизни.
0: И зеленые ветви, трава, цветы – символы красоты жизни, которую сотворил Бог.
1: Живоначальная Троица.
2: Дожидаются березы белоснежные, на коре, застыв, росятся слезы нежные. Сломим ветки и в пучки завяжем тесные. Пахнет горечью прохладную, древесную. Уберем весь дом наш листьями душистыми, и травою, и цветами золотистыми. На траве, в цветах и с веткою зеленую встретим Троицу, предветхую иконою. И помянем мы в молитве травы нежные, желтоцветы и березы белоснежные.

0: Богу Сыну мы молимся Иисусовой молитвой.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
0: Эта молитва непрестанно должна звучать в наших сердцах. Всякое делание мы предваряем молитвой, обращенной к Богу Духу Святому.

0: Есть и молитвы, в которых мы обращаемся ко всем трем лицам единого Бога.
1: Слова ее ярче, чем солнце лучи, дороже, чем в голод хлеба краюха. Послушайте все, как она звучит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, прости, исцели немощь нашу, имя Твоего ради.
0: На Святой Руси особенно полюбили праздник Святой Троицы со времен преподобного игумена земли русской
1: Сергия Радонежского.
0: В то время терзали Русь татары, междоусобицы довершали разруху. Страх за жизнь порождал злобу и клевету, зависть и предательство. Грехи иссушали душу народа. Как бороться со злом? Как восстановить единство?
1: Начинать надо с себя.
0: Преподобный Сергий учил:
2: братья, любовь имейте между собою. Если ближнего, которого видим, не любим, как можем любить Бога, которого не видим? Добротой, терпимостью, любовью скрепляйте семью. А любовь и согласие в семье дадут начало любви в княжестве, в государстве. Да и все едино будут, как Бог един в триех лицах.
0: Потому и посвятил преподобный свою обитель, а вместе с ней и всю нашу землю Пресвятой Троице, с тем, чтобы мы всегда черпали силы из этого источника неоскудевающей любви. И верный ученик Сергия Радонежского, святой иконописец Андрей Рублев, написал бессмертный образец православного мировоззрения.
1: Икона Святой Троицы.
0: И сколько рассеялось по просторам нашей отчизны церквей, посвященных великому празднику, сколько чудных и красивых обычаев родилось в народе вокруг этого дня.
1: Сколько песен и стихов сложилось.

0: Для нашего храма праздник Святой Троицы особый.
1: Это наш престольный праздник.
0: Так как храм наш освящен во имя Святой Живоначальной Троицы. И хотя храм построен совсем недавно, еще и года не прошло, как в нем отслужили первую литургию, все же история храма древняя. Дело в том, что в селе Подырье Троицкую церковь поставили еще в 1762 году, почти 250 лет назад, тщанием прихожан, как записано в летописи, то есть на средства верующих.
1: Она была деревянная, как и нынешняя.
0: Когда-то церковь обветшала, построили каменную. Но ей уже недолго суждено было простоять посреди села.
1: Она была разрушена во время войны.
0: И более полувека сельчане вынуждены были ездить в Старую Руссу. Это ближайший город, где был открыт храм, пока не появился в Подырье молельный дом.
1: А потом был возрожден и сам храм.
0: В сохранившихся документах значится, что священники, служившие в Троицкой церкви, преподавали закон Божий в сельской школе. У одного из них, отца Алексея Граничного, было семеро детей, двое из которых, Дмитрий и Павел, учились в духовном училище Старой Руссы. Дальнейшая судьба этих людей, к сожалению, нам неизвестна.

0: тяжко болящей Людмилы, болящего Сергия, болящей Иулии, болящей Ирины, тяжко болящей Людмилы, болящей Дарьи, Александра, болящей Людмилы, болящей Елены, Марины, Светланы, тяжко болящего Владимира, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, болящего Алексея со сродниками, болящего отрока Дмитрия, Владимира, болящей Марии, болящей Нины, болящего Александра, Анастасии с младенцем, тяжко болящего путешествующего Дмитрия, тяжко болящей Иулии, тяжко болящей Софии, воина Александра, Константина, Киры с чадами, страждущего Кирилла, Владимира, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Ирины, болящей Александры, болящей Елены, болящего Бориса, протоиерея Иоанна с прихожанами, тяжко болящего Леонида со сродниками, путешествующей Ирины со сродниками, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, спаси вас, Господи.
1: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга программа «Консилиум». Ее ведущий врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И сегодня у нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации Кокосов Алексей Николаевич. Вот какая сегодня тема нашей беседы, Алексей Николаевич.
1: Да. Оздоровление организма. Что значит оздоровление? Это значит сохранение здоровья и улучшение его, и чтобы вот человек мог оптимально чувствовать себя, работая или в быту, и чтобы здоровье не мешало ему решать эти задачи. Правда? Наверное, так. Да. Оздоровление организма. Я давно этим делом занимаюсь, вот, и у меня сложился...
0: У вас уже стаж врачебный, наверное, 60...
1: Да.
0: Два года, вот, да?
1: Да, наверное, большой. И меня всегда интересовали вопросы здоровья. Все живое на Земле, оно рождается для жизни. В этом смысле, если говорить, то ведь все, и человек, и животное, и растения, все рождаются для жизни. Для сохранения жизни все живые элементы имеют очень сложные, то более сложные, то менее сложные механизмы сохранения этой жизни. У всех есть, понимаете? То есть все рождается для жизни. Я это говорю потому, это не просто слово, а за этим стоят очень мощные механизмы сохранения жизни. И в этом смысле вот такая запрограммированная устойчивость жизни, она есть у всех. И она, кстати, лежит в основе жизни бактерий. Мы стараемся их убить, да, если болезнетворные, и применяем различные лекарства, а они вырабатывают свои противодействия, и уже новые популяции, они, так сказать, вот, уже устойчивы. И вот те, кто занимается

0: серьезно, в литературе говорят, что вот в этом негласном соревновании вот побеждает не человек, который не успевает новые создать лекарства, а побеждает эти микробы.
1: Знаете, то есть... эту мысль в беседе тоже сказал профессор Ткаченко Евгений Иванович,
0: да,
1: что нам кажется, что мы умнее микробов, но они почему-то опережают.
0: Да, они опережают нас.
1: Своей приспособляемости.
0: Да, да. И вот эта приспособляемость к повреждению факторов, вот таких, значит, повреждающих факторов внешней среды, она есть у всех, я повторяю, и растений, и животных, и так далее, и так далее. И вот в этом смысле меня всегда интересовало, вот какие факторы... Вот, к сожалению, вот нас учат, когда мы в институте получаем медицинское образование, то нас учат именно повреждающим факторам. И вы знаете, что патофизиология, да, то есть что происходит в организме при действии различных повреждающих факторов. Целый год мы изучаем эту патофизиологию, но ничего нам не говорят о том, что в организме есть факторы, которые укрепляют здоровье. И это, с научной точки зрения, называется саногенез. Ну, это почему саногенез? Потому что патогенез – это механизм развития болезней. Это понятно, да? Медики знают это слово – патогенез. Механизм развития болезней, поддержания болезней. То есть саногенез, и он противоположен патогенезу. И этот саногенез – это те механизмы, которые сохраняют здоровье.
1: Самовыздоровление.
0: Да, ну, то есть самовыздоровление.
1: Насколько я понял, вы так... издалека подводите к мысли о возвращении равновесия здоровья.
0: Это есть, эти факторы есть. И они обязательно поддерживают здоровье и определяют его починку в некоторых случаях. И вот даже, ну, в литературе это известно. Какие-то эпидемии, там, вот, которые буквально выкашивали вот человеческую популяцию, но некоторые не болели. И это значит... что у них были какие-то факторы. Ну, это сейчас объясняет с позиции, так сказать, иммунитета и прочее. Но я хочу сказать и подчеркнуть, что вот эти факторы, они индивидуальны. И они передаются по наследству. Это уже подсчитано и по линии ВОЗа, сколько там процентов вот определяет здоровье там, и так далее, и так далее. И вот оказывается, что здоровье, оно определяет... жизнедеятельность, состояние здоровья определяет жизнедеятельность только вот в 30%. А в остальном, значит, наша жизнедеятельность, она зависит и от факторов риска, там, и от профессиональных, и от других, и прочее. Ну, мне так кажется, что эти факторы, определяющие здоровье, индивидуальны, во-первых, они индивидуальны. А во-вторых, они у всех по-разному. У одного больше, у другого меньше. И мы сами можем их или укреплять, или, так сказать, разрушать. Но в большинстве случаев вот нас этому не учат. И мы, например, ну, знаем, что физическая культура, она подкрепляет здоровье и прочее. Но вы знаете, вот я как-то был на одной конференции по лечебной физкультуре. И вот там, значит, ну, выступали, говорили, что очень здорово, физкультура и прочее. Вот я там выступил и сказал, вы знаете, вот с моей точки зрения, спорт – это все-таки элитарное понятие. А для здоровья важен не спорт, потому что, в конце концов, спорт он до определенного возраста, а потом они также, так сказать, болеют и все прочее. Для здоровья важна физическая активность, физическая активность. И вот как я представляю это себе по аналогии с животными? Физическая активность, то есть движение. Вот движение, постоянное движение, оно поддерживает механизмы здоровья, механизмы саморегуляции. И это очень просто. Но, к сожалению, этому не учат, и мы этого не знаем.
1: Я хочу, ну, как бы проиллюстрировать вашу мысль одним случаем, который произошел. Ко мне как-то обратилась пациентка на жалобы на слабость, на бессонницу, ну, синдром хронической усталости, низкое давление, застой там у нее в желчном. Я говорю, знаете, вам, наверное, не хватает движения. Она говорит, да, я работаю бухгалтером весь день, за компьютером.
0: Да, да.
1: Я ей, ну, в шутку говорю, знаете, у вас будет столько проблем скоро, вы бы вот хотя бы ушли на работу почтальоном. Встречая через год, она действительно ушла на работу почтальоном. И говорит, вы знаете, я вот разношу почту, я так себя стала чувствовать хорошо, без лекарств вообще.
0: Да, да, я вполне вас понимаю. И в этом смысле те, кто действительно это осознают, этот факт, хотя он как будто бы элементарный, они именно стараются увеличить свое движение. Вот я знаю одного профессора, после, говорит, вот пьет в конце рабочего дня, там, вот хочешь отдохнуть, а там соседи, значит, какая-то пьянка, еще что-то, их не тихомиришь, я не могу спать, и так далее, и так далее. Я плюнул и продал эту квартиру, и купил за городом. Я, говорит, час хожу, гуляю. Конечно, я не призываю всех вот так поступать, но, в принципе, это должны иметь в виду. И чем больше мы будем двигаться, тем лучше. И вот этот механизм саногенеза присущ всему, и он стимулируется в нашем постоянном хождении. Счетчики там, 2000 шагов, там 10 тысяч шагов и так далее, и так далее.
1: Но тут еще очень развито, в общем-то, такое направление бег трусцой.
0: Конечно, вот в зависимости от своих желаний и от уровня здоровья, можно и бег трусцой, можно и постоянный бег, можно велосипед. Но я имею в виду самое простое, самое элементарное, которое доступно всем. Просто ходить, как можно больше ходить, хотя бы 2 километра. Но, в принципе, оптимальным является до 5 километров. Механизмы саморегуляции, они есть, они врожденные, и они у всех. И вот поэтому этим объясняются наши неуспехи, когда мы применяем то один антибиотик, вот, и другой антибиотик. Вот с этой точки зрения, вот это иллюстрирует, то, что вот механизмы саморегуляции, они присущи всем. Вот. И это является очень важным.
1: Это еще в 19 веке владыка Серафим Чичагов писал, что одной из самых важных причин нашего нездоровья является застой крови. И вот для того, чтобы не болеть, нужно обязательно этот застой крови ликвидировать. То есть, чтобы шел кровоток ускоренный, да, чтобы клеточки работали, да, чтобы все работало, мышцы работали, чтобы сбрасывалось клеточками в кровь углекислый газ, чтобы получался кислород, чтобы была, в общем-то, нормальная работа наших клеток.
0: К сожалению, мы немножечко злоупотребляем лекарствами. Понимаете, я вот как врач, я, естественно, не против лекарств. И, конечно, вот лекарства, а теперь преобладает у нас официально лекарство, созданное химическим путем. Я не против этого. Это, естественно, и показатель наших возможностей, технологиях, создания нового и так далее, и так далее. Но нужно иметь в виду, что химически созданное лекарство, оно ведь чужеродно, понимаете, для организма. И поэтому, конечно, оно действует на какие-то рецепторы, запускает положительную реакцию и все прочее. Но, во-первых, и об этом хорошо говорится в литературе, но как-то это в угоде, наверное, фармацевтических фирм не очень становится на передний план. Потому что, когда лекарство создается, то ведь оно создается для определенных целей. Воздействие положим, ну вот на печень, да? Но это лекарство химическое. И когда оно принимается внутрь, то оно чужеродно для организма. А организм так устроен, это механизм саморегуляции, что они разрушают все и выводят, да? И здесь тоже они могут выводить через органы выведения, но органы выведения, ведь они работают хорошо тоже при движении. А если человек мало двигается, то это выводится куда? В ткани. В ткани. И является уже моментом для создания аутоиммунных всяких процессов.
1: Да, я здесь вашу мысль хочу пояснить нашим слушателям, ну, немножко разжевать, как бы, да-да, потому что не все специалисты. Все почти лекарства химические, которые мы принимаем в желудок, или с помощью инъекций, капельниц, они попадают в печень. Печень эти лекарства разлагают до водорастворимых соединений, они попадают в почки и через почки выводятся. То есть это лекарство, а если оно не выводится, да, оно задерживается в тканях, да, и является основой для аутоиммунных заболеваний.
0: Правильно.
1: А что такое сейчас аутоиммунные заболевания? Ну, если грубо говорить, это почти все, что неизлечимо. То есть это нейродермит, это псориаз, это ревматоидный артрит, это бронхиальная астма, даже есть аутоиммунные механизмы и в тромбофлебите, да, есть аутоиммунные механизмы атеросклерозе. То есть мы с помощью лекарств и стареем тоже. И вот интересно еще, мне как-то пришла мысль. Вот я жил в Вешенской, ну, деревня такая, станица Вешенская. Да, да? Я прожил, ну, всю жизнь, считаю, в общем-то. И у нас была всегда, вот как я помню, все мое детство и юность, и первую половину жизни, одна аптека на всю станицу. Так вот, что интересно. Сейчас аптеки даже в станице Вешенской почти на каждом углу. Так вот возникает вопрос. И что? Здоровье населения стало лучше?
0: Любое лекарство, созданное химическим путем, оно чужеродно для организма. Конечно, оно, так сказать, действует на определенные рецепторы, да, запускается реакция, но в принципе организм, он все чужеродное считает шлаком и выводит. Куда выводит? Если хорошо работают органы выведения, а для этого нужно движение постоянное. Кровь двигалась и все выводила через почки. Но, как известно, современный человек мало двигается. Поэтому очень часто это откладывается в тканях и дают основу для аутоиммунной патологии. Ну, то, о чем вы уже говорили. Аутоиммунная патология, в принципе, это наиболее тяжелая, труднолечимая современная патология. Ведь когда химик какое-то лекарство создает, то он имеет в виду на определенный момент, чтобы такое, или на воспаление, или на еще что-то. А лекарство химическое, оно может действовать на разным направлениям. И нередко, значит, вот эти направления, они выявляются уже позже, когда накапливаются клинические данные. Поэтому вот создается лекарство, и здесь, значит, по ведущему и механизму, и оно назначается. Ну, пример, аспирин. Вначале ведь он был создан для чего? Он был создан вначале как аспирин для, положим, для лечения болей, да? А в дальнейшем оказалось, что у него еще он и на кровь действует разжижающе, он еще. Это выдвинулось только позже. И поэтому сейчас вот это пример долговечности лекарства. Другие лекарства уже давно сошли на нет, а аспирин все новое и новое, так сказать, свойство открывается. И в этом смысле очень важно, потому что все эти химически созданные лекарства, они обязательно будут разлагаться и или выделяться, или откладываться. И это, значит, очень важный момент. Что же касается структуры современных медикаментозных средств, то есть и лекарства химически созданные, и есть лекарства природные. И в этом смысле природные лекарства, травы и прочее, они более сродни тканям. И они оказывают меньший зловредный эффект. И они лучше действуют. Хотя действие их может быть немножечко более медленное, но оно более удовлетворительное для организма. И в этом отношении, понимаете, вот современная медицина, если говорить о лекарствах, о лекарственных лечениях, то есть это медикаментозное, химическое, и она преобладает у нас в стране, в зарубежных странах. И есть так называемая медицина не ортодоксальная современная, а народная медицина. Элементы природы, то есть различные вот травы, вот растения, которые используют тоже для лечения. И в этом смысле современная медицина медикаментозная и то, что за ней стоит, а за ней стоят фирмы. И фирмы, конечно, желают, чтобы все лечилось только этими лекарствами, чтобы покупали вот эти лекарства, поэтому так много сейчас аптек. Вот вы говорили, ваше наблюдение, что у вас в вашем поселке там столько. А у нас на проспекте, где я живу, Ланское шоссе, проспект Смирнова, около 2 километров, на почти 2 километров, 5 аптек уже. 5 аптек, понимаете?
1: 5 аптек.
0: И это только, значит, и государственные, и негосударственные, и прочие, прочие. Везде только лекарства. И поэтому, ну, фирмы, они поддерживают это и различными путями, там, и по радио, и прочее, что вот еще давайте, и сразу рассказывает о том, что все вылечивается. Но, во-первых, это, конечно, неправда, да? Все не может излечиться.
1: Мягко говоря, неправда.
0: Да. А во-вторых, вот это для организма, для такого именно организма, который очень мало двигается, это является поводом для так называемой аутоиммунной патологии. Но нужно иметь в виду, и поэтому я вот в этой книжке, которую я вам подарил, вот, и в принципе, когда у меня есть возможность, я всегда говорю, что я сторонник того, чтобы использовать для укрепления и сохранения здоровья все возможности, но в зависимости от умения врача и от желания больного. Потому что вот особенно в народной медицине, конечно, очень важно, чтобы человек хотел лечиться. И здесь вот именно настрой. Настрой играет большое значение, понимаете? И он определяет и здоровье тоже. Вот я, например, на комиссии ДДК, есть у нас такая дифференциальная диагностическая комиссия, там разные сложные болезни бывают. И вот я нередко сталкиваюсь с тем, что если человек настроен на сохранение здоровья, то действительно у него как бы рождаются новые силы, и он выздоравливает, или, по крайней мере, очень хорошо себя чувствует. Дело-то не в том, чтобы полностью выздороветь, а в том, чтобы мы как бы сожительствовали адекватно с теми вот нашими недостатками и их преодолевали. И поэтому, когда говорят «клиническое здоровье», это правильно. Это значит, что человека ничто не беспокоит. И когда вот, ну, вы знаете, наверное, что в медицине принято сейчас, человек умер, сердце, так сказать, и прочее, сопоставление диагнозов, и это якобы движет медицину вперед и так далее. И обычно, всегда, как правило, врач, когда описывает вот посмертный эпикриз, он пишет название болезни, от которой умер, а когда патологоанатом уже рассматривает мертвую ткань, то оказывается, что там еще 10 болезней положено, да, которые абсолютно не проявлялись, компенсировались. И это закон, понимаете? То есть проявляется болезнь только тогда, когда уже организм не может ее компенсировать. А до поры до времени организм даже не знает, что он больной. Какое-то время тому назад, я помню, что в одном большом городе, многомиллионном городе, не будем ее называть, был проведен такой эксперимент. Ну, такие эксперименты часто бывают. Они идут от органов здравоохранения, значит, вот идут медики и кого-то спрашивают, вот как вы себя чувствуете, больны вы или нет? Он, другой говорит, что да, болен, третий говорит, что нет, я не чувствую себя хорошо. И вот его исследуют. И вот когда в таком большом городе вот таким образом взяли на слепом опыте 100 человек, то оказалось, что, и потом их исследовали, оказалось, что только 5% из них действительно у них не было патологии, или она была компенсирована, и они не знали.
1: У остальных у всех нашли болячки.
0: А у остальных что-то было. Мы даже не знаем, чувствуем себя достаточно, вот, выполняем все свои функции, ничего у нас не висит, и не знаем, что у нас что-то есть. Но это не значит, что вот у нас вот это есть. Это значит, что у нас компенсировано все организмом, и хорошо работает какие механизмы? Механизмы саморегуляции. Вот это очень важно. 2 года тому назад обследовали в слепом опыте тоже 100 мальчиков и девочек. А оказалось, что все они больны. У всех что-то да есть. И я думаю, что вот этот факт, он говорит о многом. Он говорит о том, что мы все более и более нездоровы. Но тут важно не то.
1: И количество аптек надо увеличить, Алексей, да, Николаевич. Да. Мало. Надо еще больше лекарств пить.
0: И дело-то в том, чтобы мы, понимаете, вот как-то осознавали, что у каждого человека есть внутренний механизм саморегуляции. И укрепляли его, тренировали его, понимаете? Потому что вот в нашем мире животном и человеческом становится все больше и больше повреждающих факторов. Но организм тоже, он совершенствуется. И поэтому важно, чтобы вот эти механизмы саморегуляции, мы изучали их и тоже тренировали их, чтобы они компенсировали вот те дефекты наши и определяли состояние нашего здоровья. Вот это является очень важным.
1: Вы знаете, вашу мысль хорошо иллюстрирует монография профессора Бравермана. Так вот, он пишет, что люди привыкают к малому количеству йода. То есть они живут, и все нормально. Но как только начинают их лечить, то есть давать избыточное количество йода, ну, скажем, известный препарат,
0: который теоретически оправдан,
1: якобы нужен, да. Ну, вот известный препарат – это йодомарин. У человека начинают расти узлы в щитовидной железе.
0: Да, да.
1: То есть не надо было его трогать. Он уже все механизмы саморегуляции, он привык уже к этому. Вот. Ну, чуть-чуть не хватает. Но ничего, все скомпенсировано. То есть мы, врачи, конечно, зачастую не обращаем внимания, что есть уже заложены механизмы компенсации. И всегда, когда приходит пациент, надо подумать, стоит ли внедряться в его жизнь, которая, по сути, в общем-то, уже скомпенсирована, и он находится в каком-то равновесии с окружающим пространством и со внутренним своим пространством.
0: Да, правильно. Я вот, понимаете, стою на той точке зрения, что лишних лекарств, лекарств, созданных химическим путем, и чужеродных, в принципе, для организма, должно потребляться определенное дозированное количество. Нельзя их очень много. И поэтому, когда вот я в госпитале ветеранов войн, там пожилые люди, очень много там болезней и прочее, я все время стремлюсь, знаете, вот, по возможности как-то ограничить количество лекарств. Потому что фирмы, они дают и контролируют за счет своих сотрудников тот процесс, чтобы больше применялось лекарств и так далее, чтобы покупали эти производства. Я думаю, что, конечно, не надо отказываться от лекарств, потому что есть болезни острые и хронические, и нередко...
1: Ну да, на все 100% мы не откажемся, это
0: конечно.
1: Понятно.
0: И при острой болезни больше приемлемо вот, ликвидировать ее за счет короткого курса вот, какой-то химиотерапии. Но что касается хронических болезней, то здесь нужно очень и очень осторожным быть. И вот в той книге, которую я подарил, там, вот если вы посмотрите вот примечание, там как раз вот Глеб Борисович Федосеев, профессор Федосеев, он совершенно правильно рассуждает. И он говорит, есть два этапа и применения вот этих немедикаментозных методов. И на первом этапе, наверное, целесообразно, значит, принять какие-то химические препараты, а через короткий промежуток времени, более длительный период, уже перейти на лекарства более натуральные. И я думаю, что он в этом отношении прав. Но в этом смысле вот фирмы, они ведут себя, знаете, так, ну, они диктуют правила, как говорится, чтобы покупали больше, больше применяли лекарств и прочее. О последствиях они не думают. И в этом отношении мы должны...
1: Нет,
0: врачи...
1: о последствиях почему? Они думают о последствиях. Если ты начинаешь принимать жаропонижающий препарат парацетамол, то ты повреждаешь себе печень, потому что это известный гепатотоксический препарат. А повредив себе печень, ты пошел опять в аптеку и купил лекарство от печени.
0: Конечно.
1: Эссенциально.
0: Да, конечно. Ну, в этом смысле, понимаете, нужно знать, чтобы была такая золотая середина. И я думаю, что вот в будущем была возможность у врача, у человека, который вот стал сделал в своей профессии врачевание, чтобы он знал о всех этих возможностях. И применении лекарств, и применении немедикаментозных методов, и чтобы их разумно сочетал, понимаете, в зависимости от желания больного и в зависимости от его возможностей, вот, органов, функций и так далее, и так далее. И это очень важно. С этой точки зрения вот мне очень понравилась одна монография американца, переведен на русский язык, и там он пишет так, что вот он, ну, имеет обычное образование, тоже вот,
1: обычное
0: ортодоксальное, да, но он говорит, что он через какое-то время, ему захотелось, сказать, вот, ну, пойти в традиционную медицину, и он пошел в традиционную медицину, и сейчас применяет только традиционные средства, и он говорит, что очень важно, чтобы врачи знали и то, и другое. И в зависимости уже и от кошелька, размеров кошелька больного, в зависимости от его желания, применяли и то, и другое, и третье. И ведь когда мы разговариваем о том, что разгрузочная диетическая терапия, она помогает, мы же ведь не говорим, что обязательно всем. Нет. Здесь важно, в первую очередь, чтобы были показания, и чтобы было желание. И чтобы умел врач. И в этом случае, если врач сам не умеет, то чтобы он знал, кому направить, кто умеет. И я думаю, что будущая медицина – это вот когда будут сочетаться все вот эти возможности, и медикаментозные, и немедикаментозные. И, кстати, это уже есть, это уже есть. Несколько лет назад, понимаете, вдруг я, значит, получил из-за рубежа пакет, такой, ну, книгу из Южной Кореи. Ну, я открыл, Но у меня в Южной Корее никого знакомых нет. Вот я удивился. Но мне они прислали. Ну, рекламный такой проспект в отношении того курорта. Но чем он меня заинтересовал? Там говорилось так. Это мировой курорт. Там со всего мира лечится. Говорит, что вот когда приезжает больной, то сразу ему, значит, после знакомства с его обследованием, там, анализами, желаниями, говорят, у нас вот такие возможности. Может, европейская медицина медикаментозная, можно, значит, вот наша восточная медицина, можно сочетание их. Какое хотите, пожалуйста, куда идете? И здесь и учитывают и результаты исследований, и желания больного. И я думаю, что, в принципе, это очень правильно.
1: И с этой неужели в Южной Корее демократия? Алексей, а у нас что-то я не вижу, что в Петербурге демократия была.
0: Нет, мне понравилось. Я думаю, что это, в общем-то, очень правильно. Очень правильно. И с этой точки зрения, в Соединенных Штатах Америки и в Германии, вот там и разгрузочная диетическая терапия, и немедикаментозные методы, и лекарства. Понимаете? И никто не ссорится. И фирмы также работают там. Это у нас только здесь, понимаете? Ну а почему? Потому что нет достаточно государства средств с тем, чтобы вот оплачивать.
1: Не могу сказать насчет средств, желания нет.
0: Ну и желания, может быть. И в этом отношении здесь правят бал фирмы. А фирмы, конечно, злоупотребляют этим. И я думаю, что вот будет когда-то вот такое время, когда, значит...
1: Вы знаете, какое время наступит? Третье. Наступит такое время, что когда-нибудь обычный терапевт и кардиолог поймут, что в большинстве случаев или повышенного давления, или повышенных сердцебиений не нужно спешить назначать бета-адреноблокаторы, а вполне достаточно боярышника. Вполне достаточно. Об этом говорит наша практика. Но, к сожалению, врачи не знают, что есть боярышник.
0: А сейчас, к сожалению, понимаете, причем достаточно вот ну, такие толковые люди, но они, понимаете, почему-то считают, что можно только лекарства химические.
1: Вроде и толковые, но почему-то односторонние, да?
0: Да, да.
1: Односторонние.
0: Односторонние, да. И наше ортодоксальное образование на это работает. Как-то был поражен, я, по-моему, рассказывал об этом, в Бурятии, был на одном консилиуме, ну и там разбирался больной, там что-то с печенью, там вот профессор, ну, ортодоксальный, естественно, современный, хотя, в принципе, он фармакотерапию знает, но такую, значит, вот, современную фармакотерапию. И он говорит, что нет, вот это заболевание лечится всю жизнь, значит, вот, надо принимать. А там, ну, были в аудитории, были, значит, слушатели, и в том числе, что один врач, он говорит, а я, говорит, таких вылечиваю. Глупости не может быть, прервал его группу. А я заинтересовался, вот бурят, я заинтересовался, подошел к нему, спросил, а вы, значит, врачи? Да. Вот, я, говорит, в вольном полете взял патент, вот, я говорю, можно к вам прийти? Можно. Ну, я пришел к нему, и вы знаете, а оказывается, он выпускник военно-медицинской академии, но до определенного возраста он служил, а потом, значит, вот, ну, поехал к себе в Бурятию, и потом прошел курс вот этих самых восточных медицины.
1: МЧ-лама.
0: Ну, он еще не МЧ-лама, конечно, но прошел курс.
1: Но почти лама.
0: Да. И он, оказывается, сам вот эти лекарства, травы все знает, сам заготавливает, сам сушит, там прочее. И я посмотрел его картотеку, и действительно, ну, я не знаю, вылечивает он или нет, потому что иногда надо для этого вскрыть человека и химически посмотреть. Но действительно, значит, после его лечения и приема вот этих трав, люди не выходят конкременты, люди к нему не обращаются, все едят и так далее, понимаете? То есть клинически становятся здоровыми. То есть в этом отношении, я думаю, что этот пример, он тоже позволяет, ну, в какой-то мере задуматься о том, что надо, чтобы все возможности наши, знания использовали для лечения, а не только лекарства химические.
1: Да, вы знаете, вот если представить себе круг такой, в этом круге располагается мышление разных врачей. Один занимается иглотерапией, другой занимается пиявками, третий занимается фармакологией, четвертый занимается голоданием, пятый занимается лекарственными травами, шестой занимается физиотерапией, электросветолечением и так далее, и так далее. И вот почему-то один сектор этого круга, только фармакология, считается правильной. Один сектор. И я называю вот такое узкое врачебное мышление секторальное. То есть он мыслит только вот так вот, одним сектором. А остальное, оно же есть. Ну, то есть врач, он даже не может в себя впустить мысль, что есть какие-то другие методы лечения, кроме его антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента, и что то лечение может даже сделать такие вещи, которые невозможно сделать с помощью лекарств из химии.
0: Да. Вы знаете, я думаю, что вот современная медицина в нашей стране, благодаря закармливанию вот со стороны фармацевтических фирм, она представляет, что есть только один путь лечения – химические лекарства. Конечно, это не так. И, конечно, это когда-то будет изменено. Но, наверное, не очень скоро. Потому что вот я стараюсь следить за периодической литературой. Как-то, значит, вот года два тому назад в клиническом журнале таком, отечественном, московском, значит, там была статья Чазова, знаете, это фамилию, так сказать, академик. Вот он, например, говорил, что будущее – это только медикаментозное. Я думаю, что это было заявление такое, немножечко.
1: Но ему посоветовали, сказать.
0: Да, наверное, так. Потому что, в принципе, так не должно быть, не может быть. Но, к сожалению, вот многое сейчас делается по-другому. Вот даже вот проходят конгрессы по пульмонологии и прочее, и там даже молодых врачей таскивают на это. Какие-то там всякие, приемы есть, чтобы запомнили, что только вот это лекарство и так далее, и так далее. И вдалбливают молодых врачей, которые только что со школьной скамьи, что
1: нет,
0: надо только вот это.
1: У них лист белой бумаги в голове, да.
0: И им дают за это
1: бонусы.
0: Да, бонусы и так далее. Я думаю, что это, конечно, не так. Хотя, в принципе, я вот Чалин-то хорошо знаю, мы с ними за рубежом вместе были, и прочее, он толковый человек. Наверное, понимаете, вот он вынужден так делать, но все равно это нехорошо. Это не глубоко, не по-государственному, потому что вот с этой точки зрения нам нужно брать пример с некоторых государств, которые, может быть, с точки зрения политической они и противостоят нам, как в Соединенных Штатах Америки, Германии, потому что там, например, и то, и другое, и третье. И там, и нет ничего страшного, если он лечится другим, и не говорят, что это плохо, понимаете? У нас немножечко так ортодоксально к этому подходит. Я думаю, что это плохо. С этой точки зрения, мне всегда импонирует, когда какой-то руководитель, он считает, что можно и другими путями лечить. То есть не только лекарствами химическими. И вот, например, в госпитале ветеранов войн, там недавно сменилось руководство, а там я обучил 4 человека, разгрузочной диетической терапии. И, встретился с новым руководством, кстати, хирург, молодой сравнительно, и член кор, и так далее. И я им книжку эту подарил, разгрузочной диетической терапии. Он говорит, человек, сегодня будем внедрять, ничего страшного. И я думаю, что даже, если с точки зрения, моральной и прочее, да, за это нужно платить. Но ведь чем важно и даже выгодно применение разгрузочной диетической терапии, понимаете? Вот если он один раз проведет, да, он за это заплатит, все, но он в следующий раз для себя, он же сам, понимаете, будет проводить, и не нужно ему будет платить, понимаете? И он уже возьмет на вооружение это, и он будет сохранять свое здоровье таким образом. Вот разве это плохо? Я думаю, что неплохо.
1: Алексей Николаевич, вы вырываете человека из когтей фармацевтических фирм. Ваша деятельность опасна с точки зрения доллара.
0: Да, да. Нет, конечно, я абсолютно не говорю, что это плохо, фармацевтика и плохо химические лекарства. Да нет, это неплохо, это хорошо, но не надо только, чтобы они были. И не надо настраивать молодых врачей на это. Надо, чтобы у врача были на вооружении все методы, если сам не знаешь, а знал, кому отправить, все методы поправления и укрепления здоровья. Понимаете?
1: Вот поэтому я, в общем-то, не рассчитывая на то, что в общегосударственном масштабе будет в ближайшие десятилетия нормальный подход – И часто говорю о том, что нужно развивать монастырскую медицину, то есть со старыми русскими традициями. Монастыри, они же раньше лечили болящих. Раньше в основном были люди, просвещенные на Руси где? В монастырях. Раньше монастыри собирали травы, изготавливали различные фитопрепараты, помогали болящим. И тут, конечно, в монастыре вопросы совести, конечно, стоят на первом месте. А в миру же по-другому. В миру люди, они ищут как бы больше заработать денег. В миру в ближайшие десятилетия вряд ли наши с вами мечтания окажутся реальными с точки зрения медицины. А вот в монастырской медицине, да, гораздо более возможно. Итак, дорогие братья и сестры, вы слушали на православном радио Санкт-Петербурга программу «Консилиум». С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. И у нас в гостях был профессор, доктор медицинских наук Алексей Николаевич Кокосов, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Спасибо за внимание.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово метафорного протоиерея Иоанна Миронова, жития мученика Василиска, праведного Иакова Боровического, новгородского чудотворца, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия Елизавете Константиновне Сергиевой, матери святого праведного Иоанна Кронштадтского. Передачу из цикла «День в истории России». Далее урок церковно-славянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной «Язык и слово божественной литургии», входные молитвы священника, облачение. И литературная передача «Лариса Калюжная. Деревенская мозаика. Часть первая». Передача детям «Былина Илья Муромец и идолище поганое» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян». Слово четвертое. О блаженном послушании. Часть девятая.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, Господь удостоил нас еще раз встречи с Господом Богом. Апостол Павел напоминает нам, чтоб мы делали добро, пока есть время, пока еще Господь нас не призвал туда, мы должны делать добрые дела. Вы скажете, как же, батюшка, делать-то добрые дела? Заболел кто? Посетить. Болен ли кто, болит ли кто? Да призовет пресвитера церковного, причастить, поисповедовать, или помазанье совершить, то есть соборование. Вот это наш христианский долг. Да. И посмотрим, как говорит апостол Павел, что любовь приближает нас всех ближе к Богу. Если нет любви, значит, нет и добрых дел. И добрые дела, которые мы делаем, они не пойдут вместе с нами, раз у нас нет любви к Господу и ближним. «Доколе есть время, будем делать добро всем», говорит апостол Павел Галатам, 6 глава, 10 стих. Посмотрим, как же нам делать добрые дела. Мы подражаем Христу только тогда, когда стремимся принести пользу. Слышите, братья?
3: Да, батюшка.
2: Принести пользу, помочь ближним сколько-нибудь, облегчить их участь, подкрепить слабых, внести луч света в мрачную жизнь. Каждое дело любви и самозабвения приближает нас к Богу. Нетрудно найти тех, кто в нас нуждается. Они встречаются на каждом шагу и почти не проходят дня, чтобы Господь не посылал нам случай оказать какую-нибудь помощь нашему ближнему. Но для того, чтобы всегда быть наготове воспользоваться этим случаем, не надо быть приглашенным самим себя, а то мы ждем, когда нас пригласят, а не надо ждать. Кто занят собой, своими заботами, своими ощущениями, своими желаниями, у того, как служающее понятие, так ограничивается их кругозор, что он уже не видит ничего дальше самого себя и проходит мимо чужого горя, не замечая его. И вот наш писатель, вы, наверное, помните, я часто приводил вам слова эти. Горе-то горе, сколько кругом, Божьего света не видно, право о собственном горе своем думать становится стыдно. Когда посмотришь, что есть у нас и крыша над головой, и кусочек хлеба на каждый день дан, да еще разные, еще блага нам дан, и тепло, и светло, все дан нам, но мы часто В общем. И в этом, как будто бы мы это не рады, что-то еще большего ищем, чем-то недовольны. В общем. Бывает так?
3: Бывает, бывает, да.
2: И ищем того, что сами не знаем. А Господь говорит, ищите прежде что? Царствие Божие и правду Его. Остальное все приложится вам. Вот что надо искать. И я радуюсь за вас, что вы как будто бы ищете этого, что всегда наш Дом Божий переполнен верующими людьми. Это самое основное, возлюбленное, чтобы нам всегда быть с Господом. Всегда спешить надо, пока есть время, пока есть для нас покаяние, мы должны спешить в Дом Божий. И Господь не только дает нам очищение и оправдание в нашей вере, но и дает нам залог к будущей жизни. Посмотрим, как же мы должны вести себя в этих делах милосердия. Напротив, чем глубже рана в нашем сердце, тем она должна становиться более чутким, более отзывчивым к страданиям наших ближних. Чужого горя для нас не может быть. Всякое горе нам близко, каждому страждущему должны мы сострадать и носить бремена друг друга, забывая о своем бремени. Вот видите, возлюбленные братья и сестры, сколько к нам приходит и больных людей, и детей больных, и родители страдают за них. И мы все вместе молимся. Я говорю, помолимся за того, помолимся за того. И кто спешит в Дом Божий и просит, часто Господь помогает за молитвы верующих. Помните апостол Петр? Он шел, а нищий хромой сидел, а у него не было ничего, апостола Павла, чтобы дать этому хромому. Он говорит, встань, говорит, и ходи. И хромой вскочил и стал ходить. Вот так и нам, когда нечем чем помочь, мы можем просить у Господа, и Господь пошлет милость каждому человеку. Только было сердце сокрушенно и смиренно, Бог не удержит. Только в великом смирении мы должны просить у Господа. И если мы чуть-чуть возгордимся, подумаем, что мы лучше других или выше других, значит, все пропадает уже наше, все дела добрые пропадают. Эгоизм, он съедает все, когда мы только останавливаемся, заостряем внимание только на себе. Это великий грех. Друг друга тяготы носите, говорит Господь, и так исполните закон Христов. От скорби, слышите, братья и сестры, от скорби происходит терпение. Повторите,
4: от скорби происходит терпение.
2: От терпения опытность.
4: От терпения опытность.
2: От опытности надежда.
4: От опытности надежда.
2: Значит, терпение, опытность и надежда. Вот эти три добродетели в скорбях. Слышите, братья? Апостол Павел говорит это к римлянам, 5 глава, 3 и 4 стихи. По мере того, как проходит год за годом, мы, конечно, должны становиться лучше и достойнее. Мы могли разочароваться в наших мечтах, но зато мы постигли яснее, что нам доступно на деле. Если остыл сколько-нибудь наш юношеский пыл, он заменен более твердой выдержкой. Если мы утратили излишнюю чувствительность, зато обрели с годами более прочные качества, силу, воли, деятельность, истинность, снисхождение к ближним. Если наши физические силы покидают нас, нравственные умножаются, и самые наши скорби неужели бесполезны для нас? Нет, ими мы более приобретаем, чем утратили, если во время скорби Дух Божий обитал в нас. Вы, наверное, помните чем ночь темней, чем ярче
3: звезды,
2: чем глубже скорбь,
4: тем ближе Бог.
2: Вот. Вот в этих скорбях мы и познаем Господа. И Господь многими скорбями належит вам войти во куда?
3: Царство Небесное.
2: Многими скорбями. Но мы недоступно должны всегда просить у Господа. Помните, как недоступно просила женщина Хананейка?
3: Да.
2: Уж как будто и отвергнута. Чуть ли не псами названа. А она все равно идет и просит. Ибо и пси едят от крупиц падающих господей своих. Смотрите, какое смирение, братья и сестры. И Господь говорит, я в Израиле не нашел такой глубокой веры, как у этой женщины. И исцелело, что
3: дочь ее,
2: во как, братья и сестры, вот какую надо иметь глубокую веру. Вот что делает вера. Она чуть-чуть, какое я рассказывал, как один теперешние богатые люди, он там имеет фабрики, еще что-то. Когда погиб сын, он сказал, он хотел строить храм. Ну, раз Господь убрал сына, значит, все, никаких храмов, ничего, значит, ничего нет. Правильно он поступил?
3: Нет,
2: неправильно. Вот, в скорбях он и должен быть. Вот я помню, как родители ко мне подошли, у них погибла дочь в аварии. Она имела на себе квартиру. Так они, думаете, себе взяли эту квартиру? Они построили храм, где отец Валерий Шевцов, Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. И этот храм будет как памятник этой дочери. Поняли меня?
3: Да, батюшка.
2: Одни благоразумно поступили, а другие неразумно. Как и один разбойник у креста. Помяни меня, Господи.
3: Мы во царстве Твоем.
2: И услышал, отныне будешь и
3: со мной.
2: Да, со мной. А другой хулил и не наследовал Царство Небесное. Вот так. И мы должны за все благодарить Господа. Что бы у нас ни случилось в нашей жизни, мы должны все переносить с великой радостью, что Господь посылает нам скорби, от скорби к жизни и от земли, что к небеси. Вот поэтому мы должны постоянно, постоянно памятствовать о Боге и о добрых
3: делах.
2: Посмотрим, что же нам дальше апостол Павел предлагает. А вот что он предлагает. От скорби происходит терпение, от терпения опытность. Вы это уже знаете, повторяли. От опытности надежда. Надежда на того, кто довел нас невредимым доселе и, конечно, поведет нас далее. Кто в прошлом испытывал и наставлял нас и приготовил сердце наше к восприятию новых испытаний и новых радостей. Уже не тех, которые могли бы привлекать нас в юных летах, но других, более глубоких, более светлых, смысл которых с каждым годом становится нам понятнее и яснее. Слышите, братья? Понятнее,
3: яснее.
2: Яснее.

0: каждую субботу каемся перед Господом. Но если каемся, то и должны становиться более
1: чистыми,
0: чистыми, богобоязненными, терпеливее, сострадательнее друг к другу и ко всем. Вы, наверное, помните Стояна Кронштадтского?
1: Да, батюшка.
0: Как он был в Ливадии. Магометанин привез больную жену, он услышал, что чудотворец приехал в Ливадию, великий. И попросил он, чтобы помолиться за свою жену, нашего православного пастыря, доброго святого Иоанна Кронштадтского. Помолился батюшка за нее или нет?
1: Помолился.
0: Помолился. Он говорит, ну, ты по своему молись, а я Господу обращу молитву за свою супругу. И помолился батюшка, и встала с телеги больная женщина и вознесла молитву Господу. Вот возлюбленные, несмотря даже на чужую религию, батюшка осмелился помолиться за рабу Божию. Потому что по вере, помните, как эта женщина,
1: Хананейка,
0: она верила в Господа, твердо верила.
1: Твердо была.
0: И вот так твердо верил муж, что этот человек праведный, Божий человек, и он может исцелить. И батюшка исцелил. Отец Иоанн Кронштадтский. Вот какие чудеса, братья и сестры. Вот. И в наше время Господь дает много нам милости посылает. Но часто мы проходим мимо. Как прошли, помните, первосвященник и клирик прошли мимо уязвленного человека, который пал в разбойники. Разбойники его. А самарянин смиловался. Справил он что или нет? Или
1: батюшка,
0: так оставил
1: нет,
0: это?
1: Он нет, он сливал вино на него.
0: А то Леша там говорит, что или, на ослика на своего
1: да,
0: положил, а сперва облил вином елеем рано его, привез в гостиницу, уплатил гостиннику, накормил этого израненного человека. Отдал ему деньги гостиннику и сказал, если я когда поеду обратно и задолжаю за этого человека, я воздам тебе четверицу. Вот, возлюбленные, как могут, бывают люди, совершенно чужие, они дают помощь, а свои отвергаются ради наживы, ради чего-то. Вот. Кто выгоняет своих из дома, близких, родных, кто еще что-то делает, кто-то квартиру отнимает от жены с детьми. И вот так бывает, возлюбленные. В наше время часто люди забывают, что помните старинную пословицу, я вам не раз говорил, храм не строй, а сироту что? Пристрой.
1: Пристрой, когда.
0: А как братья и сестры старые-то люди говорили. А мы забыли. И почему и поется? Милость его оставили еще. То есть милость Господню мы забыли. Забыли, что мы христиане. Должны, как в первых веках, у них одно было сердце и одна душа. Вот возлюбленные. И люди-то жили совсем по-другому тогда. Помните, Пороске вот недавно чествовали в воскресенье? Мужескую крепость приемши, а женскую немо что? Отвергши. Дьявола пострами и мучителя. Придите, тело мое, сечите и огнем сожгите. Вот за Христа как шли. Какая вера была сильная в этих людях. Поэтому Господь и давал им венцы. Венцы. Помните, 40 мучеников? Один ушел, а видит венец-то не на кого. И стражник побежал, чтобы получить венец.
1: И я,
0: вот так мученики получали

0: венчит за веру Христову. А сколько в 20 веке у нас миллионов пришли мучеников? Почему я говорю, что вы верующие кровь мучеников наших верных христиан, которые положили свои главы за Христа Спасителя? Они не боялись. Их мучили, бросали в отхожие места, все сделали, штыками кололи. Они со Христом радовались и умирали. Даже близкие и родственники, хотя мучители раньше отдавали тела, вот, или выбрасывали за город, а эти тайно, чтоб никто не знал, чтоб и верующие не нашли. Вот. Но Господь все равно прославил. Вот. Увидели акты мучений, страданий этих людей. И сколько миллионов уже прославлено святых русских, которые отдавали свою жизнь. Поэтому мы должны апостолов, подражающие вере их, исповедников. Слышите, братья?
1: Да,
0: подражающие вере их. И если мы подражаем их вере, то мы соучастники дела Божьего, соучастники и сопричастники жизни вечной. Если нам чем каяться, братья, и празднословие бывает у нас, и сквернословие. Ну, конечно, от вас я не вижу, что вы когда сквернословили. Я очень рад, что вот, наш храм всегда в трезвости люди приходят, без табака, без всего. Сейчас большая пошла пропаганда против табачных изделий. Даже будут штраф давать, братья и сестры. Но я радуюсь за вас, что в нашем храме никто не курит, табак не носит с собой. Это самое основное. Старайтесь всегда быть в чистоте. Вот. А курящие вот болеют, и печень болеет у них, и еще что-нибудь болеет. Поэтому курево тоже, как русская пословица, курить демону ходить. Вы слышите? Мы ходим с кадила, а здесь он с рта ходит, враг. Видите, что как врагу было очень приятно, чтобы люди занимались от этой греховной привычкой. Но у нас, если нет этого греха, так, Господи, дай избавиться, в кого есть еще есть привычка в этом. Ложь хорошо или плохо? Да. Осуждение и клевета. Когда мы осуждаем, и еще клевещем прибавляем. То надо прибавить еще что-то. Она так сказала, а я еще похлеще скажу. Бывает так или не бывает?
2: Бывает.
0: Особенно здесь, когда люди немножко умеют соврать. Бывает, Сонечка, так?
3: Бывает.
0: Бывает. И ты, мама, не всегда правду говоришь?
3: Бывает.
0: Она говорит, грешна.
3: Грешна.
0: Вот так, говори одно слово, грешна. Вот так. И мы, если когда неправду делаем, говорите, грешны, Господи, пред тобой. Объедение и пьянство. Ну, раз особенно я не вижу, что кто-то. Хотя показывают, пусть говорят, по-моему, показывали по 200, даже по 260, что уже и ходить не могут.
2: Там уже 250.
0: Видите, как врачи сейчас. А святитель Митрофаний как говорит? Мало ешь, мало пей, здрав будешь. Приложи труд, храни меру, богат будешь. И телесно, и духовно. Вот видите как. Всегда старайтесь не переедать, братья и сестры. Но я вижу, что у нас полных таких нет вот людей. Немножко я пополняю вас, наверное, потому что от старости. Простите меня, да? Вот. Грешные годы.
2: Грешные большие.
0: Да. Поэтому старайтесь всегда в меру кушения пищи. Как мамушка говорила, насыть Господи малым. Потому что голод был, три голода я перенес. Поэтому я знаю, как человеку охота вкушать, когда человек голодный. Да. А Леночка, хорошо или плохо?
2: Плохо, пытаемся.
0: Ну, я думаю, ты исправляешься. Или а спать любишь?
3: Люблю.
0: А ты ж, и дети даже грешны в этом. И я грешен. А спать любим, да. А ты, Сонюшка, призналась. Леночка, это братья и сестры. А как угоднички Божии, и ночью молились, и всегда просили у Господа, и днем, и ночью. Я вспоминаю, думаю, как же крестьяне-то жили? Господи, и скот накормить, и напрячь пряжи, и навязать на всю семью чулок, и носков, и спрячь лен, чтобы порты и рубах нашить мужикам и девицам. И ткали сами все братья и сестры. Только праздничная одежда была, это покупали. А все делали женщины. Я удивляюсь, как они смогли это и по 5, по 6, а в других по 17 детей было. И они все управлялись. Слышите? А мы сейчас даже уже немощные, даже что и приготовить обед. Да я тут кручусь у печки, посуду, сейчас и мойки покупают, и все женщинам, что все облегчить, труд, все. Да, вот такое, такая жизнь стала, что суетная какая-то. А люди как-то вот жили, спряли с лучиной, пели долевые песни, молитвы, и все было хорошо. Вот так вот, любимый, нам учиться надо от старых людей. Что какая была у них любовь ко всему, чтобы каждый был одет, каждый был обут, каждый был накормлен человек. И они успевали к завтраку уже печь истопить, и горшок вынуть, и всех накормить. О как! А работа такая была, папа сказал, сенокосток и рубаха сгниет на плечах. О, как работали мужчины и женщины, не покладая рук. За что сын Сирахов и называет таких женщин трудолюбцами, трудолюбками, которые трудятся, не покладая рук. Вот Лена себе сказала. А воровство хорошо или плохо? Ну как, девочки, вы конфетку от мамы не берете тайно? Бывает, да? Или кусочек хлеба.
3: Бывает.
0: Или, бывает. Да, грешные, Господи, перед тобой. Да. Воровство. Сребролюбие и скупость. Ну, это, может, еще у нас и нет этого, но поэтому старайтесь быть всегда пред Господом. В этом тоже в чистоте и правде быть. Если бывает, что кайтесь, говорите, Господи, грешны пред тобою. Взяточничество и лесть. Вот вчера показывали, уже богатый, мэр города, Астрахани, 10 миллионов, там зашло и сами, а тут-то и поймали, все разоблачили, а теперь, может, 15 или 20 лет дадут, да и опишут все имущество. Хорошо это или плохо, братья? Плохо, поэтому будем стараться, что Господь нам дает, за это благодарить Господа. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты нам посылаешь. Неправда и тщеславие. Когда мы ничтожные, а хвалимся, вот я сделал то-то, то-то, уже люди похвалили Тебя. От Бога будет похвала?
2: Нет, батюшка, нету. Ибо это не в тайне.
0: За что Господь говорит? Делай милостью в тайне, Господь воздаст в яве.
2: Да.
0: Вот, поэтому никогда не тщеславьтесь, не говорите неправды. А зависть хорошо или плохо? Зависть как ржа. Ржа, наверное, видели, железо, которое заржавлено, оно распадается. Вот так и зависть. Она как ржа съедает человека. А гордость?
2: Мать всех пороков.
0: Вы слышите? Мать всех пороков. Смирение – мать всех добродетелей. А гордость – мать всех пороков. Гнев. Гневайте, но согрешайте. Злопамятство, когда чужие грехи помним, а свои
3: забываем.
0: Вот. Сонюшка, ты это не помнишь, наверное, чужих грехов.
3: Да?
0: Не помнишь?
3: Помню.
0: Тоже помнишь. Наш маленький то помнит. А мы грешные большие. Нам что-то сделал зло. И поминать не буду. А Господь, помните, как сказал, молитесь за врагов ваших. Молился Господь на кресте за врагов?
2: Молился, батюшка.
0: Молился.
2: Не ведут, что творят.
0: Господи, прости им, они не ведут, что творят. Разбойничество. Вы скажете, батюшка, да мы не убиваем никого, на дорогу не ходим. А вот было заседание церковного совета, И сказали, в России убивается больше миллиона детей абортом. Вы слышите, братья? Да, сколько тысяч было, когда в Вифлееме Ирод там убил?
2: 14, батюшка.
0: А слышали? 14. А здесь миллионы. Это целый город было населения. И неповинных младенцев во чреве матери убивают. Это великий что?
2: Грех.
0: Грех. Призывание демонов, кто обращается к экстрасенсам, гадалкам, к воржиям, к колдунам. Вот, а если было когда кто обращался? Кайтесь, братья, кайтесь, кайтесь. Блуд, прелюбодеяние, содомские грехи, кайтесь, братья. Идолослужение, немилосердие и жестокость к людям и животным.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.

братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых мученика Василиска, мученика Иоанна Владимира князя Сербского, святого праведного Иакова Боровического, память Второго Вселенского Собора.

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святаго мученика Василиска. Под числом 3 марта мы рассказали вам о страданиях святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Первые два были замучены до смерти в понтийском городе Амасии. Василиск же, деливший страдания своих товарищей, остался жив и в темнице ожидал дальнейших распоряжений правителя. Он пламенно желал, чтобы Господь благоволил призвать и его на мученический подвиг. «Господи Иисусе Христе», — молился Василиск, — «не забудь меня до конца и присоедини меня к тем святым мученикам, которые ради тебя пострадали и увенчались». И вот однажды во сне услышал он от Господа: «Я помню о тебе, и имя твое написано со святыми мучениками, которые страдали вместе с тобою. Не скорби же о том, что ты последний призван. Простись с близкими твоими, ибо ты скоро приимешь венец мученический. Не бойся предстоящих тебе страданий, ибо я буду с тобою». Это видение несказанно обрадовало Василиска, и, проснувшись, он долго молился и благодарил Господа. Когда настал день, он сказал темничному сторожу и воинам, которые были к нему приставлены: «Дайте мне свободу на 4 дня, чтобы сходить в деревню Кумиальскую, проститься с матерью и братьями. Через 4 дня я обещаю вам опять быть здесь». Воины же и сторож темничный любили Василиска и отвечали ему: «Как жив Господь Бог твой, которому ты непрестанно молишься, если бы не боялись правителя, то совсем бы отпустили тебя. Я не хочу, чтобы вы меня совсем отпустили. Я прошусь только на 4 дня, чтобы сходить к своим, как повелел мне Господь», — отвечал мученик. «Одного боимся», — говорили воины. «Слышно, что нынче ждут в город нового игемона. Как бы он тотчас не спросил о тебе, ибо ему подадутся списки узников. Пусть кто-нибудь из вас пойдет со мной, и вместе возвратимся», — упрашивал узник. Наконец темничный сторож согласился отпустить Василиска, который отправился в свою родную деревню, сопровождаемый некоторыми воинами. С великою радостью встретила его мать и братья. На следующее утро собрались вокруг него все его родственники и друзья, и Василиск много говорил им о христианском законе и о Боге, спасителе человеков, и как нам многими скорбями надо достигнуть Царствия Небесного. Родные плакали о нем, он же утешал их: «Молю вас, возлюбленные, прибудьте тверды в вере Христовой, никогда от нее не отступайте, мир сей и все, что в нем, пройдет как тень, Господь же пребывает вовек. Помолитесь о мне, да поможет мне Господь совершить страдальческий подвиг. И теперь прощайте, мы не увидимся более во временной сей жизни». При этих словах рыдания усилились, сродники говорили Василиску: «Когда ты предстанешь Господу, моли его о нас и о всем роде христианском, и да перестанет гонение, и потребится кумирослужение, и благодать Христова да воссияет по всей земле». Тем временем новый игемон понтийский Агриппа прибыл в Амасию и, совершив по обычаю жертвоприношение богам, стал расспрашивать об узниках-христианах, заключенных в темницу за веру. Прежде всех потребовал он, чтобы к нему привели Василиска, о котором он много был наслышан. Градоначальник пошел за ним в темницу и, узнав, что его отпустили, разгневался и самого тюремного сторожа привел к игемону: «Как ты смел отпустить узника, врага богов наших?» — кричал разгневанный игемон. «Твоя голова отвечает мне за узника, я предам тебя смерти, если не представишь его мне». «Через 4 дня представлю его», — отвечал сторож, который был уверен, что Василиск не изменит обещанию своему. Однако игемон, повелев ему идти за Василиском, отправил с ним магистриона, помощника правителя, человека злого и жестокого, и велел привести Василиска в город Каманы, куда сам должен был ехать. Магистриан же, взяв с собой тяжелые цепи,
и медные сапоги с острыми гвоздями отправился за Василиском. С ним отправились и сторож, и еще несколько воинов. Пошел за ним и один христианин по имени Евсигний, который потом описал страдания и кончину Василиска, а впоследствии сам сподобился быть мучеником. Они прибыли в деревню в то самое время, как Василиск, простившись с родными, добровольно отправлялся в обратный путь. Но, несмотря на это, суровый магистриан велел связать его, возложить ему на шею тяжелую цепь, обуть его в медные сапоги с гвоздями, которые на каждом шагу причиняли ему страшную боль. Мучитель повелел притом воинам крепко бить его, и таким образом начался для Василиска мученический подвиг. Сродники его с плачем и рыданиями следовали за ним, провожая его. Мать говорила ему: «Дитя мое сладчайшее, Христос, которого ты более всего возлюбил, да будет тебе помощником в мученическом всем подвиге. Недолго жил ты на земле, но вечная будет тебе жизнь в будущем веке. Горькие подъемлешь ты муки, но от Христа получишь венец славы. Ангелы примут тебя на небесах, и Бог оживит тебя, приявшего смерть за него». Мать простилась с сыном, Василис же просил всех сродников идти обратно. Поцеловав их, он говорил им: «Молитесь, чтобы Бог укрепил меня. Мы увидимся опять в день воскресения и жизни вечной». Сродники хотели далее следовать за ним. «Не смущайте скорбью ваше сердце моего», — говорил им мученик. «Лучше возвратитесь и молитесь за меня Богу». Магистриан велел воинам отгнать друзей Василиска. Василиск шел твердо, мужественно терпя боль от гвоздей и неся тяжесть цепей железных. Он воспевал псалмы и молитвы. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, Христе Господи мой, ибо ты со мною». Магистриан дивился его твердости, не понимая, какую силу может дать Господь самому немощному. Достигнув места, называемого Доказария, путники остановились отдохнуть до ночи, потому что жара была страшная. Место это принадлежало вдове по имени Трояна. Она хотела угостить в доме своем царских воинов, они охотно согласились, и, привязав Василиска к сухому дубу у ворот, вошли в дом. Пока они ели, пили и веселились, мученик стоял на солнечном зное. Множество народа собралось вокруг него, и, видя его усталость, тяжелую цепь на шее, кровь, текущую из ран, соболезновала о нем. Василис же громогласно молил Христа Бога о помощи, и вдруг благодать Божия явилась в чудесных знамениях. С неба мученик услышал слова: «Не бойся, я с тобою». Земля потряслась, медные сапоги, бывшие на ногах Василиска, распались, тяжелая цепь спала с него, сухой дуб зазеленел и распространил широкие ветви над его головой, защищая от зноя. Под ногами его, обогренными кровью, зажурчал светлый ручей. Мученик громко славил и благодарил милосердного и всемогущего Господа. Магистриан и воины, испуганные землетрясением, выбежали из дома и едва поверили тому, что увидели. Иные говорили: «Это волшебство! Народ же, окрест стоящий, восхвалял Бога». Многие уверовали во Христа и говорили: «Это человек, посланный от Бога, чтобы осветить нашу местность». Затем стали приносить больных к Василиску, прося его молитв за них, и по молитве его они получали исцеление. Вдова Трояна уверовала и просила окрестить ее и сына. Вся окрестность оглашалась хвалою Бога. Магистриан и воины, изумленные знамениями благодати Божией, раскаялись, что так сурово обращались с мучеником. Во время остального пути до Каман они с ним обращались уже совсем иначе. Василиск же шел, исполненный святой радости, не чувствуя ни усталости, ни голода, ни зноя, благодаря Бога и воспевая ему словословие. Прибыв в Каман, магистриан узнал, что Егемон находится в храме, где совершается жертвоприношение.
Он известил его о прибытии Василиска, рассказал о чудных знамениях, бывших во время пути. И Гемон сказал, что это все волшебство, и, послав своих воинов за Василиском, повелел привести его в капище. Воины, пришедшие за мучеником, стали его бить. Магистриан же со своими спутниками говорил Василиску, «Прости нам зло, которое мы в неведении сделали тебе, и молись о нас, Богу твоему». В Идальском капище Василиск молитвой сокрушил идолов. Затем по его молитве сгорело и само капище. Но и Гемон не уверовал во Христа и не уразумел силы истинного Бога. Он повелел казнить мечом святого Василиска. И когда казнь была совершена, многие из бывших тут христиан увидели лики ангелов, уносящих на небо душу святаго, и Господа Иисуса Христа с любовью, приветствующего верного служителя своего. И Гемон повелел бросить в реку тело мученика, но христиане выкупили его и честно похоронили. Скоро чудеса стали совершаться над местом, где был похоронен святой мученик. И сам Игемон Агриппа, исцеленный чудесным образом, уверовал в Бога истинного. Впоследствии верные соорудили в Каманах церковь во имя святого мученика Василиска, и в нее перенесли его святые мощи. Святый мученик Василиск, моли Бога о нас.

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю, 4 июня по гражданскому, Святая Православная Церковь совершает память праведного Иакова Боровического. Святой Иаков называется Боровическим чудотворцем, потому что мощи его явились близ селения Боровичей, и там истекло от них много чудес. Это было в 1543 году. Кто был святой Иаков и откуда прибыли его мощи, неизвестно. Святой отроческих лет. Мощи его явились на реке Мсте. Они приплыли в гробе на льдине против течения реки во время весеннего ее вскрытия. Народ сначала три раза отталкивал и отводил гроб от берега, но он все приставал к берегу близ Боровичей. Между тем святой отрок три раза являлся во сне некоторым из поселян и говорил им: «Зачем, будучи сами христианами, немилосердно гоните меня, подобного вам, христианина? Если же хотите знать мое имя, то я тезаименит, то есть соименник, святому апостолу Иакову, брату Божию». После этого мощи были поставлены сначала в часовне, а потом в храме. В 1657 году патриарх Никон перенес их в Иверскую обитель на Валдайском озере. Святый отрок Иаков Боровический, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, во иже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Воеже не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиви, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный, даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 13-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Слышасти, яко речено быть древним, не прелюбы сотвориши, аз же глаголю вам, яко всяк, иже возрит на жену, кое же вожделете ей, уже любодействова с нею в сердце своем. Аще же око твое десное соблажняет тя, изми е и верзи от себе, униботи есть, да погибнет един от уды твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену огненную. И аще десная твоя рука соблажняет тя, усицы ее и верзи от себя, униботи есть. Да погибнет един от уды твоих, а не все тело твое ввержено будет в гиену. Речено же бысть, яко и жаще пустит жену свою, да даст ей книгу распустную. Аз же глаголю вам, яко всяк отпущает жену свою, разве словесе любодейного творит ю прелюбодействовать, и же пущеницу поймет, прелюбодействует.

Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 27 по 32. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. «Всякий, кто смотрит на женщину, уже прелюбодействовал с нею. Как же быть, если, живя в обществе, нельзя не смотреть на жен? Но ведь не просто смотрящий на жену прелюбодействует, а смотрящий с вожделением. Смотреть — смотри, а сердце на привязи держи. Смотри очами детей, которые смотрят на женщин чисто, без всяких дурных мыслей. Женщин и любить должно, ибо в заповеди о любви к ближним не исключаются и они, но любовью чистою, в которой имеется в мысли душа и духовное средство, помимо всего прочего. В христианстве, как перед Богом, нет ни мужеского пола, ни женского, так и во взаимных отношениях христиан. Всячески скажешь «трудно». Да, без борьбы не бывает. Но борьба предполагает не хотение, не желание плохого. Не хотение же это, милостивым нашим Господом, вменяется в чистоту. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Братья и сестры, 22 мая по православному календарю или 4 июня по гражданскому календарю – день блаженной кончины Сергиевой Елизаветы Константиновны. Матушка, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, была его земным ангелом-хранителем. Вспомним же ныне ту, чей незаметный ежедневный подвиг верного служения был так необходим великому, знаменитому всей России молитвеннику. Каким замечательным, родным словом называют православные жену священника – матушка. Это слово излучает солнечное тепло, в нем и святость, и сияние небесного покровительства матушки нашей Богородицы Преснодевы Марии. Служение матушки – путь самоотречения. Надо быть всегда опорой, помощницей батюшки, исполненной любви и смиренном мудре, тихой кротости и разумной строгости. Такой была преснопамятная матушка Елизавета, верный друг и духовная сестра святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Предлагаем вашему вниманию главу из книги митрополита Вениамина Федченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Воспоминания о матушке Елизавете, ее племяннице, Руфины Григорьевны Шемякиной в девичестве Цветковой, которая жила и воспитывалась в доме святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 22 мая 1909 года в 9 часов 30 минут утра тихо отошла к Богу после долгих страданий вдова отца Иоанна Кронштадтского Елизавета Константиновна Сергиева. Господь сподобил ее долго и усердно готовится к переходу в вечную жизнь. Последние годы Елизавета Константиновна, следуя заветам и наставлениям своего супруга-молитвенника, приобщалась вообще очень часто, или в соборе, или на дому, когда слабость в ногах не позволяла ей выходить, а последний год – ежедневно. Приобщилась она и 21 мая, но это, как оказалось потом, было в последний раз. В этот день, в 6 часов вечера, она перестала глядеть на свет Божий, а с 10 часов не стала говорить, ничем не высказывая сознание. Последнее слово ее было «хочу», сказанное ею в ответ на предложение выпить святой водицы. Но проглотить она ее уже не могла. Вскоре после этого матушка впала в бессознательное состояние, а на другое утро мирно скончалась во время чтения канона на исход души. На Фоминой неделе по своему личному желанию она пособоровалась и после того несколько раз говорила: «Как я рада, что пособоровалась и приготовилась!» Погребение тела Елизаветы Константиновны состоялось в воскресенье, 24 мая, в городе Кронштадте, в левой стороне соборного садика. Почившая родилась 4 мая 1829 года в городе Гдове, где отец ее, протоиерей Константин Петрович Несвицкий, служил в городском соборе и был благочином церквей Гдовского уезда. Переведенный в Кронштадт ключерем Андреевского собора, он по слабости здоровья не мог долго занимать это место и в 1855 году передал его священнику Иоанну Ильичу Сергиеву, женившемуся на дочери его, Елизавете Константиновне. Когда она выходила замуж, на ее руках находились престарелый отец, трое взрослых братьев и двое сестер. Все жили вместе, и на долю Елизаветы Константиновны, исполнявшей обязанности хозяйки и матери, выпадало немало забот и хлопот. Затем, несколько лет спустя, братья ее получили более обеспеченные места, давшие им возможность поселиться отдельно. А сестер своих матушка выдала замуж за учителей Петербургской духовной семинарии, впоследствии священников. Причем все попечения об их устройстве, об заведении приняли на себя отец Иоанн и матушка Елизавета. После замужества сестры ездили гостить в Кронштадт,
И в одну из этих поездок в 1870 году у младшей сестры матушки в квартире отца Иоанна родилась дочь. Это была я, вспоминает Руфина Григорьевна. Через некоторое время меня увезли домой, но Господу было угодно, чтобы мой истинный дом был в тихой, мирной квартирке незабвенного пастыря под его благословенным кровом. В 1872 году умер отец, оставив мать без всяких средств. Тогда дядя, видя беспомощное положение нашей семьи, сказал тете: «Детей у нас нет, возьмем Руфу и воспитаем как дочь». Сказано, сделано. И вот я очутилась по воле Божией на попечении незабвенных, бесконечно дорогих для меня дяди и тети, которые неустанно пеклись обо мне, заботились, берегли, как только нежно любящие родители могут заботиться и лелеять свое любимое дитятко. Как отец Иоанн никогда не жил личной жизнью, отдавая себя на служение людям, так и Елизавета Константиновна никогда не жила для себя, только круг ее деятельности складывался уже, ограничивался служением родным и близким. Их радостям она радовалась, их скорбями скорбела. Я помню ее, когда ей было лет 45, очень подвижная, с добрым, благообразным лицом, вечная хлопотунья. Она любила всех обласкать, пригреть, накормить. Как сейчас смотрю на нее, подвязанную белым передником на кухне, делающую сладкий пирог. Любила она сама постряпать, сама купить провизию, сама за всем присмотреть, чтобы все было чисто и вкусно. Сколько раз, помню, дядя, отведывая любимый яблочный пирог, приговаривал: «Мастерица ты у меня стряпать пироги!» Приветливая, всегда ровная, ласковая, Елизавета Константиновна любила, когда кто из знакомых навещал ее. Тогда она прямо закармливала гостя или гостью, а дядя, видя ее гостеприимство и искренность, не один раз говорил, указывая на хлопотливую хозяйку: «Настоящая она матушка!» Среди хозяйственных работ тетя не забывала и меня. Все свободное время проводила со мной, спала в одной комнате с нами, учила меня читать и писать по-русски и по-французски. А когда я поступила в гимназию, сама приготавливала мне завтраки, ежедневно провожала меня в гимназию и встречала, спрашивала уроки. Помню, перед тем, как тетя стала учить меня, дядей был отслужен молебен в Андреевском соборе святым Косьме и Дамиану и пророку Науму. Сам дядя водил меня на вступительный экзамен в гимназию, платил все время за меня из своего кандидатского оклада и неослабевающим интересом следил за моими успехами. Что же удивительного, если я при таких благодатных условиях блестяще окончила курс учения? Это было большой радостью для незабвенных моих воспитателей, и дядя многим знакомым спешил сообщить приятную для него новость. Племянница и воспитанница наша, Руфа, окончила гимназию золотой медалью. К своему великому супругу-молитвеннику тетя, как только я себя помню, всегда относилась с благоговейной любовью и почтительностью.